Писание. Устроив домашние дела, он поехал на восток и около 5 лет прожил в сирийском монастыре, соединяя работу над священным писанием и с суровым аскетическим подвигом. Кроме того, святой Иероним в совершенстве изучил еврейский и халдейский языки. В этот период началась его переписка с многочисленными лицами по самым разнообразным вопросам. Сохранилось до 120 писем. В Антиохии епископ Павлин посвятил его в сан пресвитера. Затем блаженный Иероним посетил Константинополь, беседовал со святителем Григорием Богословом и Григорием Ниским, а в 381 году отправился в Рим. В Риме он продолжал ученые труды. Из-за обличения блаженным Иеронимом нравов современного ему римского христианского общества образовалась целая партия недоброжелателей блаженного. После 3-летнего пребывания в Риме блаженный Иероним вынужден был навсегда покинуть этот город. Вместе со своим братом и друзьями блаженный Иероним посетил Святую Землю, монаха в Нитрийской пустыне, а в 386 году поселился в пещере в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова. Он вел полную суровых подвигов жизнь. Это был период расцвета его творческой деятельности. Выдающийся ученый своего времени, блаженный Иероним, оставил церкви богатое письменное наследие, сочинения нравственно-аскетические, труды по истолкованию Священного Писания, труды исторические. Но главным его подвигом был сделанный заново перевод на латинский язык книг Нового и Ветхого Завета. Этот перевод вошел во всеобщее употребление в Западной Церкви. Блаженный Иероним с глубокой скорбью пережил падение любимого им города Рима, завоеванного готами в 410 году. А в 411 году блаженного постигло новое испытание – набег диких бедуинов-арабов. Лишь милостью Божией община престарелого подвижника была спасена от полного разорения. Свою жизнь он окончил в той же Вифлеемской пещере. Датой смерти блаженного Иеронима считается 420 год. Его святые мощи были принесены из Вифлеема в Рим. Блаженный Иероним Стридонский считается покровителем переводчиков. Преподобный Отче, блаженный Иерониме, моли Бога о нас –

Дорогие братья и сестры, 15 июня по православному календарю или 28 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого Лазаря, благоверного князя сербского. Святой благоверный князь сербский Лазарь жил в XIV веке, в то несчастное время, когда турки готовы были сокрушить и сокрушали Сербию. Святой Лазарь происходил из боярского дома и был воспитан при дворе князя Душана и женат на Милице, происходившей от святого Стефана Немани. Сначала он был правителем одной из сербских областей, затем правителем всей Сербии и, наконец, провозгласили его и властителем ее. Будучи правителем, он усмирил грабившего Сербию герцеговинского наместника Николая Алтамана и других соседних князей, обижавших сербов. Он умиротворил и церковное нестроение, убедил константинопольского патриарха признать звание патриарха за архиепископом сербским. Святой благоверный князь Лазарь заботился и о христианском просвещении своего народа, строил храмы, благотворил монастырям и богоугодным заведениям. Построил монастырь Раваницу. 10 лет Сербия благодаря Лазарю наслаждалась спокойствием. Турки, устремившиеся из Азии, завоевали Ромелию, Болгарию и другие соседние Сербии княжества и подступили к самой Сербии. Князь Лазарь выступил против них 60 тысячами войска, тогда как у противника было 300 тысяч. Несмотря на многочисленность турецкого войска, сначала казалось, что победа будет на стороне сербов. Но полководец Вука Бранкович изменнически отвел в сторону запасное войско, и турки обратили сербов в бегство. Как ни старался князь возбудить мужество в рядах сербов, ничто не могло остановить их. Конь князя упал в яму и завяз. Турки настигли князя и привели живым к султану. Султан приказал отсечь ему голову. Сербы с трудом нашли тело своего храброго князя и похоронили в ближайшем храме. Прошло почти 3 года. Тело его оказалось нетленным и было перенесено в Раваницкий монастырь. В 1683 году турки опустошили старую Раваницу, и иноки перенесли мощи святого Лазаря в одну из обителей Фружской горы, названную Новой Раваницею. Святой благоверный князь Лазарь Сербский, моли Бога о нас.

Братья и сестры, 15 июня по православному календарю или 28 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси Чудотворца. Святитель Иона родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. Отца будущего святителя звали Феодором. В 12-летнем возрасте юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в Московский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послушания. Однажды святитель Фоти, митрополит Московский, память которого совершается 27 мая по православному календарю или 2 июля по гражданскому, посетил Симонов монастырь и после молебна, преподав благословение архимандриту и братии, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону. Правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фоти просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствующим, что этот монах будет великим святителем русской церкви и многих наставит на путь спасения. Предсказание святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома. В 1431 году скончался святитель Фоти. Через 5 лет после его смерти за добродетельную святую жизнь митрополитом всероссийским был избран святитель Иона. Когда новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу II в Константинополь, чтобы принять поставление на митрополию, то оказалось, что незадолго до этого зломудренный Исидор, по происхождению болгарин, уже был посвящен на русскую митрополию. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на Флорентийский собор, который состоялся в 1438 году, где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора, и тот вынужден был тайно бежать в Рим, где и умер в 1462 году. На всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению константинопольского патриарха Григория III впервые совершено русскими архиереями в Москве. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди посомых, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворений и прозорливости. В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве, сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей. Увидев престарелого монаха Антония, инока чудового монастыря, который отличался добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний, помолись милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных христиан». Смиренный Антоний ответил: «Великий святитель, благодарим Бога и Пречистую его Матерь, услышала она молитвы твои и умолила сына своего. Город и все православные христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены. Только мне одному суждено от Господа быть убитому врагами». Едва старец сказал это, как вражеская стрела пронзила его. Предсказание старца Антония сбылось. 2 июля в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились в бегство. Святитель Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов. Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году.
при гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. В 1472 году мощи святаго митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. Празднование перенесения мощей святителя совершается 27 мая. Собор Русской Церкви 1547 года установил праздновать святителю Ионе, митрополиту Московскому, особую память. В 1596 году патриарх Иов установил празднование святителю Ионе в соборе других московских святителей 5 октября. Святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси чудотворец, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 25-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Вшедши ему в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя: «Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, люте стражда», и глагола ему Иисус: «Аз пришед, исцелю его». И отвечав сотник, речи ему: «Господи, несмь достоин, да под кров мой внидиши, но ток мрцы слово, и исцелеет отрок мой, ибо аз человек есмь под властью, и мы под собою воины, и глаголю сему: «Иди, и идет», и другому: «Приди, и приидет», и рабу моему: «Сотвори сие», и сотворит. Слышав же Иисус, удивися, и рече грядущим по ним: «Аминь, глаголю вам, не во Израиле то лики веры обретох. Глаголю же вам, яко мнозе от восток и запад придут, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во царстве небеснем. Сынови же царствия изгнани будут во тьму кромешнюю, то будет плач и скрешет зубом. И рече Иисус сотнику: «Иди, и яко же веровал еси, буди тебе», и исцеле отрок его в той час.

Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.

Святитель Феофан Затворник. Толкование евангельского чтения по книге «Мысли на каждый день года». Какова вера сотника удивила самого Господа? Сущность ее в том, что он исповедовал Господа Богом всячески, всемощным владыкою и повелителем всего сущего. Потому-то и просил: «Только скажи слово, и исцелеет отрок мой. Верую, что все тебе подвластно, и все слушается мановения твоего». Такой же веры и от всех требовал Господь. Такая же требуется и от нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что ни попросит, все получает. Так обетовал сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть на след такой веры! Но и она есть дар, и дара этого тоже надо просить, и просить с верою. Будем же просить ее, по крайней мере, с чувством нужды в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время раскрыть ее в нас соответственными размышлениями и более всего покорностью заповедям Божьим. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

15 июня, 28 июня по гражданскому календарю. Пусть в нас живет Христос. Я посреди вас, как служащий. Евангелие от Луки, глава 22, стих 27. Служение Его продолжается и поныне. Он и теперь опоясывает чресла Свои, чтобы умывать нам ноги. Он снова и снова предлагает нам в пищу свое святое тело и дает нам пить чашу своей святой крови. Он и теперь несет болезни наши. Исполняя волю Отца, уничтожает свою волю, чтобы Отец Небесный, живущий в нем, действовал через него. Вы же Христовы. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 3, стих 23. Вспомним же, кому мы принадлежим, и будем ежечасно исполнять Его волю. Пусть и в нас живет Христос, а не мы. Он пожертвовал всем, отдал самого себя для того, чтобы довершить дело, порученное Ему Отцом Небесным. Не пожалеем же и мы ничего, не остановимся ни перед какой жертвою для того, чтобы когда-нибудь услышать и к нам обращенные слова. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную Дню празднования Собора Псково-Печерских святых, память которых наша Святая Православная Церковь совершает в четвертую неделю по Пятидесятнице.
1: На благодатной земле Святой Троицы, как со времен равноапостольной княгини Ольги именовали Древний Псков, вот уже более 5 веков стоит православная твердыня, дом Пречистой Богородицы, под сенью которого сама Царица Небесная привлекает христианские души.

Псково-Печерский Успенский монастырь воздвигался в верстах в 56 к северо-западу от Пскова и в 18 верстах к югу от озера Псковского. В летописях упоминается особое сходство этой обители с Киево-Печерской лаврой, якоже в древней оной богознаменитой пещере иже в Киеве преподобных отец Антония Феодосия молитвами, сицей всей Богом с данной пещеры, пречистой ради Богородицы, преподобных старцев Марка, Ионы и Корнилия и прочих святых молитвами, вместо злосмрадия, воня благовонная исходит даже до днесь. Псковские пещеры и ныне служат усыпальницей, но тщетно напрягает обоняние удивленный посетитель. Тяжелого запаха нет, хотя гробы стоят открыто за земляными стенами. Объяснение для верующих просто. Действие благодати Святаго Духа. Более 10 000 почивших в ожидании всеобщего воскресения пребывают здесь нетленны. Одни по собственной святости, другие – по святости места, то есть за молитвы святых угодников. Такова воля промысла, свидетельствующая истинность апостольской веры. Из самой глубины первокрещенной русской земли Киева святого Владимиром и Пскова святой Ольгой предстоит сон небесных заступников пред Господом сил. Издревле воздавалось им здесь почитание, залог их незримой связи с земным отечеством. В день соборной памяти псково-печерских отцев, как и в монастырский праздник Успения Божией Матери, множество паломников притекает в обитель. Живая вера не иссякает на земле монастыря служителя Христовой истины.

Псковские пещеры всегда были окружены таинственным ореолом. Поток каменец был глубок, аки ров, в нем водились бобры, а кругом поднимался могучий лес. Звероловы и зборяне, охотясь в печерских лесах, часто слышали церковное пение, но никого не видели. Необычность благодатного явления побудила их приобрести это место у псковитян. Будущая монастырская земля по разделу досталась земцу Ивану Дементьеву. Поселившись у речки, он положил начало деревне Почковке. Однажды, когда рубил он лес на Святой горе, упало большое дерево, осыпалась земля и открылось устье пещеры с надписью «Богом сданное». Было это в 1392 году. Но с какой поры обитали здесь первые отшельники? Ведомо единому Богу, как ведомо ему и их имена. Нам известен один из них, преподобный Марк. Существует предание, что был он учеником преподобного Антония, который после разрушения Батыем киевских святынь устремился на северо-запад Руси, где посеял зерна иноческой жизни в каменецких пещерах. По смерти погребли подвижника в дубовой колоде, выдолбленной им самим. Первый устроитель монастыря, преподобный Иона, знал гроб же его и мощи, где лежаху. И в синодик обители был занесен первый печерский инок Марк. В 1523 году игумен Дорофей обрел его нетленные мощи и переложил в новый гроб. Когда в XVI веке игумен Корнилий усомнился в верности записи в синодике и хотел изгладить имя Марка, то внезапно был поражен слепотой и параличом. Известившись духом о причине болезни, Корнилий велел нести себя ко гробу старца для покаяния и вышел из пещеры исцеленным. Старец Марк причислен к лику святых, местно чтимых в Псковской земле. Память его празднуется 29 марта, 10 апреля по новому стилю. В 1773 году мощи его были переоблачены. В древней повести о начале и основании обители после отшельника Марка упоминается священник некий именем Иоанн от московской страны. Иоанн по прозвищу Шестник был послан из Москвы на пасторское служение в Юрьев город и трудился в этой далекой окраине с великим смирением. Более 2 лет он священствовал вместе с Исидором в храме Николая Чудотворца, терпя притеснение от немцев за стояние в православии. Принуждаемый изменить свою веру, Иоанн с семейством переселился в Псков. Но когда из Дерпта дошла весть о мученической кончине пресвитера Исидора с паствой, сброшенных под лед, сердце отца Иоанна уязвило раскаяние, что он отошел от исповеднического пути. Тогда решил он принять испытание пустынной жизни и, закинув торбу за плечи, босым отправился к богам с данной пещере, о которой много слышал. Высокие песчаные белые горы, поток каменец, стремящийся прямо к востоку. Все это располагало к трудам и молитве. По согласию матушки Марии, семья с 2 сыновьями поселилась у Ивана Дементьева. Каждое утро с восходом солнца все уходили копать в горе церковь. Вскоре от тяжких трудов матушка заболела и приняла постриг с именем Васса, первый сподобившись ангельского образа на месте будущего монастыря. После ее блаженной кончины Иоанн тоже постригся в монашество. Ископав церковь, Иона, так его было монашеское имя, поставил против нее 2 кельи на столбах, и вот обитель была готова. В 1473 году по благословению новгородского архиепископа Феофила
служители Псковского Троицкого собора осветили пещерный храм в честь Успения Богоматери в самый ее праздник, 15 августа.

Существует предание, что еще за 2 года до этого события Божья Матерь здесь явила свою икону Успения. Мало-помалу начала она собирать сюда ищущих спасения в строгой иноческой жизни. В 1480 году преподобный Иона скончался и был погребен в пещере на левой стороне. Над гробом повесили снятый с его тела железный кольчатый панцирь, который был похищен при первом вражеском нападении. Православная церковь причислила первоначальников монастыря Иону и Вассу к лику святых. Память их молитвенно совершается вместе с преподобным Марком 10 апреля по новому стилю, 29 марта. Преемник Ионы, иеромонах Мисаил, перенес строительство обители на гору и возвел деревянную церковь во имя Антония и Феодосия Киево-Печерских. В скором времени лифлянцы разорили монастырь, и он оставался в запустении до 1519 года, когда был восстановлен усердием дьяка Мессюря Мунехина и подьячего Артюшепско-Витянина. Промыслом Божиим устройство обители началось с покаянного воздыхания преподобного Ионы, и Господь по обетованию, старицы, воздающей смиренному подвижнику, трудами многих молитвенников, поднял нерушимую навеки духовную крепость, оплот просвещения всего края. Наибольшего рассвета обитель достигла при настоятеле Корнилии. Он оказался достойным такого избрания в 28 лет. И нес это служение 41 год и 2 месяца. Родился Корнилий в семье знатных горожан. От матери отрок перенял любовь к странникам, а полезные знания усвоил в Мирожском монастыре. Здесь научился он многим ремеслам и книжному писанию, а под руководством старца укреплялся в подвигах веры. Отчий дом, куда вернулся после обучения Корнилий, часто посещал государев дьяк Михаил Григорьевич Мессюрь Мунехин, принявший на себя заботу об устроении Псково-Печерской обители. Много интересного рассказывал он отроку о назираемом месте, незнаемом никем же под небецким рубежом. Сначала бывал Михаил в монастыре на празднике, а потом стал своей казною по обе стороны ручья горы копать и церковь большую созидать, и в гору копаться, и далее и глыбже, иначе же монастырь строите в подоле меж гор, а ручей сквозь монастырь и вода возведуша сверх, и святых Антония Феодосия снесуша с горы в пещеру, в новую церковь, и на чаше с проскурой со святой водою к государю ездите, наче быть и славен монастырь до моря Варяжского.

Однажды Корнилий поехал с ним в обитель на Богомоле, да там и остался навсегда, приняв иноческий образ. Поселился он в убогой келье, подвязаясь в молитве и послушании. Игумен Герасим установил тогда вседневную службу и весь монастырский обряд по подобию Киево-Печерского. В 1529 году Корнилия, являвшего пример богоугодной жизни, возвели в сан игумена и избрали настоятелем. То было время архиепископства Макария в Новгороде. И такой должности мог удостоиться лишь единомышленник владыки, сторонник единства России. Начались неутомимые труды Корнилия по благоустроению жизни не только в монастыре, где число братьев за его время возросло от 15 до 200, но и среди окрестных жителей. Воодушевляя своих подопечных к ревностному исполнению устава, игумен строго наблюдал монашеское общежитие и хранил обитель от соблазнов, искореняя вольности богатых вкладчиков, которые позволяли себе жить рядом с монахами, нарушая общие правила. Один из таких насильников, будучи выдворен из монастыря, явился ропща на игумена к архиепископу Макарию, но тот приказал отправить жалобщика в обитель и наложил на него строгую эпитимию. Для разраставшейся обители требовалось и расширение строительства. Деревянную церковь святых сорокамучеников Севастийских Корнилий перенес за монастырскую ограду в Печерский посад, где она находится и поныне. Рядом с ней поставил он в 1540 году часовню во имя великомученицы Варвары и палаты для принятия царя и именитых людей. А на освободившемся месте в обители воздвиг Благовещенскую церковь. В Пскове на Усохе в 1538 году игумен устроил монастырское подворье с каменной церковью во имя Божьей Матери Адигитрии. Возводя новые храмы и постройки, блаженный игумен заботился о созидании паствы, обращая к христианству местных язычников племени Чуть. Он открывал приходы, больницы и дома для сирот. Вновь обращенным эстом сам писал иконы, а в монастыре устроил также иконописную мастерскую. При игумене Просветителе была создана богатая монастырская библиотека, а с 1558 года заведены большой синодик, кормчая книга и описание чудес Печерской иконы Богоматери.

1531 году преподобный Корнилий закончил в последней редакции свой труд «Повесть о начале Печерского монастыря». Каждый камень в обители напоминает о славном игумене, и не только как создателе и украсителе, но и как о летописце. Исполняя поручение царя, он вместе с преданным помощником Васяном Муромцевым взялся за государственное летописание, традиции которого были переняты Псково-Печерским монастырем у Псковской или Азаровской обители. Псковский летописный свод старца Васяна, правленный игуменом Корнилием, до сих пор хранится в публичной библиотеке нашего города. В дни ужасного мора на Псковщине, когда церкви стояли без пения, было вскопано все могилье, и псы влачили мертвых по полям, а люди бежали из селений в леса, игумен Корнилий бесстрашно ходил по деревням, приобщал святых тайн здоровых и отпевал укрытых ям приставившихся. Тогда поднялась и окрепла в народе вера и любовь к обители, и многие потянулись сюда с надеждой и упованием. Заботясь о всех обездоленных, Корнилий в Пскове хлопотал о закреплении за монастырем свободных земель и заселял их бедняками. И люди стали смотреть на обитель не иначе, как на Божий град, где получают утешение все страждущие и обремененные.

А в 1558 году, когда Иоанн Грозный начал семилетнюю войну с Ливонием, в это время Корнилий при помощи Павла Заболоцкого окружил монастырь крепкой каменной стеной из плит высотой в 5 и шириной более 2 аршин, длиной же в 380 сажен и с крепостными бойницами над святыми воротами. Игумен тогда возвел каменную церковь во имя святителя Николая и тем самым поручил истинному защитнику веры христианской охранять православную обитель на неспокойной границе. Под каменное крыльцо храма было сложено оружие для защиты Николы Ратного, выполненного в виде деревянной статуи, держащей в правой руке меч –

0: Это определенные породы ядовитых змей, а змеи в Израиле жалили, и это было действительно, их было много, и для человека, который постоянно путешествовал, перемещался по пустыне и так далее, там все эти скорпионы, змеи, всякие хищные звери, они представляли реальную опасность. Это было страшно, гораздо страшнее, чем в наше время. Поэтому Давид именно это приводит образ. Я думаю, что писал бы он в наше время, он бы сказал бы, может, там вспомнил бы про ковид какой-нибудь, там еще что-нибудь, я не знаю. Но в то время вот реальные опасности, которые приходили в голову человеку, это были вот те, которые он перечисляет.
1: Слушайте, ну вот видите, вот вы сказали про Аспида и Василиска. Мне вот лень, видимо, не позволяла просто выяснить, кто же такие Аспид и Василиск. Я их всегда воспринимал таким персонажем из «Гарри Поттера», которые так для густоты образов нам так дает автор этого псалма. И ты там живи с ними как хочешь. Хочешь Гарри Поттера представляй, хочешь еще чего. А оказывается, все действительно просто, и странствующие через пустыню могли наступить и на змеи, и на
0: Конечно,
1: скорпионы, и, в общем, от этого и как бы даже не
0: Все даю вам
1: предостерегла.
0: власть наступать на змею и на скорпию, и ничто же вам повредит, как же Иисус Христос говорит об этом же, по сути дела.
1: Вот. Вопрос, наверное, главный. Вот я открываю даже не книгу. У меня есть дорогая моему сердцу заламинированная карточка, которую мне в Иордании в русской православной миссии подарила монахиня как раз с 90-м псалмом. Вот я беру вот эту карточку и читаю 90-й псалом. О чем я прошу? О чем просит человек, который читает 90-й псалом?
0: Вы знаете, я, может, с другого боку немножко зайду, да? Потому что вы вначале задали вопрос, на который я как бы не ответил, и мне немножко обошли, что вот Псалом 90 защищает, да? Вот, что защищает Псалом. И мне хочется сказать о том, что, конечно, сам по себе Псалом не защищает. Как не защищает нас ни икона, как не защищает нас крестное знамение, защитить нас может только благодать Божия. Вот эти слова, которые наиболее часто звучат на любой службе: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани мя, Боже, Твоею благодатью». Вот. А уже дальше защищает благодать. Но благодать привлекается молитвой, а через молитву человеку подается благодать Божия. Это действительно так, что молитва – это и есть вот тот, ну, может, неудачное слово, канал, что ли, какой-то, то окно, та дверь, через которую отверзаю в себе, чтобы вошла благодать. И в этом отношении мне всегда бывает немножечко, ну, не то чтобы раздражает, но не очень нравится, когда люди говорят, вот, батюшка, какая молитва в этом случае хороша, какая что, вот как молиться в этом, как в том. И человек хочет сказать, вы знаете, на самом деле не так важно, какой молитвой вы молитесь, а важно, чтобы эта молитва была от сердца, и чтобы она была вам понятна, и чтобы она согревала вашу душу и укрепляла вашу веру. Вот. А какая? И вот в этом отношении, я теперь немножко сужу, и в этом отношении, когда мне говорят, какие молитвы, каноны читать, я говорю, вот знаете, вот у кого как, кто-то любит больше, там, допустим, какой-то акафист читать, кто-то еще. Вот я для себя, говорю совершенно скорее, ничего выше и прекраснее псалтыря не знаю, что на все случаи жизни. И я немножечко сейчас постараюсь объяснить и все-таки отвечу на ваш вопрос, чтобы не казалось, что я от него ухожу, о чем мы просим. Я просто вот думаю, вот в чем секрет псалтыри, что когда человек читает ее достаточно продолжительное время, не так, чтобы на ходу, а вот так вот встал, так, 15-20 минут, в душу приходит какой-то такой мир, ощущается такая опора, ощущение, ну, у меня это именно так очень часто бывает. И здесь я опять возвращаюсь к слову поэзия, которое мы начали. Вот что такое вообще поэзия, да? Вот я думал о том, что вот люди научились записывать, ну, как-то сохранять изображение. Для этого существовала когда-то живопись, потом еще фотография появилась. Люди научились сохранять звуки. Ну, это нота сначала, а потом и звука.

0: Запись различия, что мы можем вот воспроизводить различные звуки. А вот можно ли как-то сохранить, записать что-то, переживание так, чтобы вот переживания были где-то записаны, но чтобы человек, который вот прикоснется вот к этому, он в нем, он пережил то же самое. Вот я думаю, вот подлинная поэзия, она как раз в этом ее величие, что вот те чувства, которые волновали поэта, это там, я помню, чудное мгновение, допустим, вот какой-то восторг, что-то, вот те чувства, которые волновали поэта, может быть, 100, может, 200, может, 300 лет назад, человек, который, конечно, способен читать поэзию, он в какой-то степени, может быть, не в той же степени, но в какой-то степени он проникается этими же чувствами. Так вот, вся псалтырь, она наполнена чувством такой любви к Богу и такой надежды, такого упования, почему-то самого искреннего. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь утверждение вода». Им же образом желает елейная источница водная, сица желает душа моя к тебе, Боже, или там, коль возлюблено селение твое. Да, буквально, и вот это упование, на тебя, Господи, уповах, да не постыжусь вовек, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюсь. И вот это вот, причем это не просто слова, это действительно чувства, которые переполняли Давида, от избытка сердца глаголит уста, говорит Господь, и от избытка сердца написаны слова. И поэтому, когда я читаю вот эти строки, я постепенно настраиваюсь, сердце мое настраивается на эти же самые переживания, я наполняюсь вот ощущением этой присутствие Божие в моей жизни, упованием на Него. И это служит самое главное, потому что вот я сам становлюсь живущий в помощи Вышнего. Потому что одно дело верить и знать, что Господь поможет, но не очень-то это чувствовать. Потому что ведь есть вещи, да, которые мы знаем. Если спросят, ты веришь? Верю, но не очень чувствую. А вот тут ты начинаешь это чувствовать, переживать. И поэтому я с одной стороны, конечно, читая Псалом 90, я уже сказал, что вся псалтырь, она как бы наполнена ощущением упования на помощь Божию. Это мы увидим чуть ли не в каждом втором псалме. Но псалом 90-й – это с особой силой вот это звучит. Потому что такие метафоры, подет, не приткнешь о камень ногу твою там, и так далее. То есть с такой силой это упование. И вот я, наверное, прежде всего прошу, чтобы мне самому действительно уповать на помощь Божию, как ни на какую другую помощь, верить в эту помощь, и, конечно, прошу этой помощи, чтобы она меня не оставляла, что, Господи, я призываю благодать. На самом деле, если я понимаю, что защитить меня может только благодать Божия, то и читая этот псалом, и не только его, но его с особой силой, я призываю эту спасительную благодать, которую, я надеюсь, оградит меня от всех василисков, аспидов, гадов всяких и прочих опасностей, о чем мы должны, откуда у нас опасности, да? Господи, избави меня, как говорится в одной из молитв, от человек некоторых, бесов, страстей и всякие иные неподобные вещи. Вот, да, и люди могут зло нести, и бесы, должны о них не забывать, которые тоже действуют, и обстоятельства всякие, и мои собственные страсти, которые тоже, от которых я должен защищаться и отбиваться. И они, может быть, самый страшный мой враг. Никто мне столько зла не сделает, как мои страсти. И только благодатью Божией я могу им противостоять.
1: Два вопроса. Первый. Это можно испытать, если ты не понимаешь некоторых или большинство слов псалмов, что вполне вероятно.
0: Знаете, мне все-таки кажется, что большинство – это как-то преувеличение. Я просто, у меня когда-то были люди как-то…
1: Я вам точно говорю, я когда открыл вот эту мамину молитву, 90-й псалом, который она написала, я не понял ничего вообще. Хотя написано было очень каллиграфическим почерком.
0: Слушайте, ну, у нас просто нет сейчас времени, передача нам этого не позволяет. Но я на самом деле такие эксперименты проделал с людьми, когда говорю, ничего не понимаю, так открываем вместе, читаем строчку. Вот что здесь непонятно? Там, поперешь льва и змея, попрешь, что здесь непонятно? Льва и змея, победишь льва и змея. Ангелам заповесить тебе, сохранить тебя во всех путях твоих. Ну, что-то, ангелам Господь заповедует будет сохранять тебя на всех путях твоих. Куда ты не пойдешь, везде ангелы будут тебя защищать. То есть мне кажется, что если мы читаем внимательно и вдумываемся, то очень-то понятно. Другое дело, что требуется некое усилие. Но вот как, вы знаете, ведь псалтырь можно читать и по-русски. Абсолютно не обязательно читать по-славянски. И я часто делаю, делаю так и по-другому. Но для себя я уже понял одно, что вот по-славянски меня пробирает гораздо глубже в душе. И когда мне говорят, вот тебе сейчас все понятно, скажу, нет, мне сейчас достаточно много непонятно. Но поскольку псалтырь читается постоянно, то уж я, честно говоря, псалтырь читает постоянно, то с каждым разом все больше. Но когда мне говорят, ну а что ж читаешь, тебе не все понятно. Скажу, ну даже то, что понятно, даже то, что мне понятно, мне уже вот так вот хватает, чтобы наслаждаться и укрепляться, и испытывать вот эту поддержку и радость. А при каждом, ну а там постепенно, нам для этого жизнь, отчасти нам, может, нам это, для этого тоже жизнь и дана, для того, чтобы вникать в Священное Писание и разбираться, и что-то непонятное будет становиться понятным. Но даже до самой смерти непонятного будет оставаться гораздо больше, чем понятного. Но это не страшно. Поймем хоть что-то, и это хорошо.
1: Последний вопрос. Я не спрашиваю, как надо, я спрашиваю, как вы это делаете. Вот сегодня вечером я хочу почитать псалтирь вот так, как это делаете вы. Что мне надо сделать?
0: Вы говорите, как я это делаю?
1: Да. Чтобы хотя бы попытаться ощутить то, что ощущаете вы, и так убедительно, ярко, живо рассказываете об этом.
0: Ну, во-первых, я советую многим людям, и вам, и вообще советую вот такую вещь, это учить псалмы наизусть. Это очень здорово, потому что сам процесс заучивания наизусть псалма, это уже молитва. Потому что, во-первых, ты вынужден повторять многократно что-то. И у меня были неоднократно случаи, когда я, читая много-много раз какую-то молитву, вот все-таки думал, надо ее выучить наизусть. Начинал учить наизусть, и вдруг открывался такой глубинный смысл, который вот когда просто при чтении, он как-то проходил мимо, а тут ты вынужден, ну что такое, как учат наизусть? Я беру одну строчку, повторяю много раз, а потом вторую, потом вместе, потом третью. Потом... И тут открывается, вот это просто один из видов. У меня будет по-разному. Сегодня я не знаю как, потому что приеду домой поздно. Вот, но я очень люблю делать... Просто хожу по улице, гуляю и читаю те псалмы, которые знаю наизусть. Ну, 90-50-е мы все знаем наизусть. Я думаю, кто-то что-то еще. Я еще несколько псалмов знаю. Вот, иногда мне очень нравится, бывает, но сегодня, наверное, для этого не будет, просто да, встать, открыть псалтырь и просто мерно, вот как зажечь, как это вот делают церкви, зажечь лампадочку или свечку и читать. По-разному, вы знаете, вот у меня как-то нету такого единого. Я знаю только одно, что я часто в дороге читаю псалтырь, вот сижу сейчас, слава богу, у всех у нас телефоны, там псалтырь закачанный, когда я еду на маршрутке сюда, я вот сюда пока ехал, уже как кафизму одну прочитал. Говорит, может, это не хорошо, не скромно говорит, так себе просто, вы спросили, как я вот. Вот как-то вот так вот. Ну, советую всем читать как можно больше псалтырь. И само чтение, понимаете, вот тут даже с языком. Оно, язык непонятен. Да, псалтырь очень трудный язык. Есть тексты молитвенные, которые даже по-славянски понятны, псалтыри нет. Это один из самых ранних древних переводов. Вот, но это как ребенок, который учится говорить, его же никто не говорит, не объясняет значение слов. Он просто живет среди людей, которые говорят, и постепенно начинает говорить. И я просто знаю, что по мере того, как человек просто читает псалтырь, постепенно она открывается ему все больше и больше, и все меньше и меньше становится этих непонятных мест. Читаешь псалтырь сначала, ты видишь какие-то места, ну, совершенно непонятные, какие-то понятные, но ничего не говорят. А какой-то маленький кусочек так прожжет все сердце, так, и слезу сразу, и думаю, что да, вот ради этого стоило 15 минут что-то читать и ничего не понимать, чтобы прочитать этот стих, и он тебя потряс до глубины души, хочет отложить, как хорошо, вот это вот то, что это сказал мне сейчас Господь, а потом снова. И вот эти места, просто когда человек даже вот так вот читает, есть время, конечно, хорошо посмотреть толкование, есть время, хорошо открыть, параллельно сейчас создаются псалтыри, вот на одной страничке там по-славянски, на другой по-русски, но вот это тоже один из видов духовной работы человека над своей душой, которая приносит прекрасные плоды, я думаю.
2: Братья и сестры, вы слушали запись беседы с протоиереем Игорем Гагариным, священником храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, города Балашиха, Московской области.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово священника Евгения Николина, настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша на заводе Ати, произнесенное перед вечерним праздничным богослужением. Затем жития святых пророка Амоса, блаженного Иеронима Стридонского, благоверного князя сербского Лазаря, святителя Ионы митрополита Московского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Ко дню празднования собора Псково-Печерских святых, память которых наша Святая Православная Церковь совершает в четвертую неделю Пятидесятницы, мы предложим передачу о святынях Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и душеполезные чтения из духовного наследия преподобного Симеона Жилнина, старца Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, читает Валерий Николаевич Лялин. Затем передача, посвященная дню рождения великой княжны Святой Царственной Мученицы Марии Николаевны Романовой. Русская народная сказка для детей «Как лиса летать училась». Продолжит нашу программу, а в завершении пасторская беседа протоиерея Игоря Гагарина на тему «От чего защищает 90-й псалом».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе Ати перед вечерним богослужением.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы чествуем память одного из ветхозаветных пророков, молитвенно воспоминаем жизнь, труды, предстояние пред Богом святаго пророка Елисея. Он был ближайшим помощником, самолитвенником, спутником и учеником святаго пророка Божьего Илии, которого Господь призвал на колеснице к себе в небесное Отечество. Мы сегодня слышали, как святой апостол и евангелист Матфей говорит о святом пророке Илье. Он говорит, что была одна вдова, которая жила в Сарепте Сидонской. И ни к одной из других не был послан Илья, а только к ней. И через его пророческое служение, через его труд и молитву многие обрели не только духовную радость, но многие были спасены и от голода, и от холода, и от глада, и от всех тех потрясений, которым наполнен этот мир. Мир греха, мир любодейства, мир соблазнов. Но Господь, когда возносился от земли на небо, Он нам предложил принять другой мир. Мир спокойствия, мир любви, потому что Он сказал, что Он с нами есть до скончания века. Никто другой так не смог сказать, а Сын Божий, который пострадал ради нас, чтобы нас воскресить, чтобы вновь открыть нам двери, спасительные двери рая. Невзирая на трудности человеческой жизни, напомнил, что я есть с вами до скончания века. И также служебники, те, кто последовали за Господом в лице святаго пророка Ильи, его ученика, память которого мы сегодня празднуем. Он тоже пришел к Нейману и исцелил его от проказы. И через видимое чудо многие поверили в истинного Бога. Но Господь нам, людям, новозаветной церкви, говорит: блажен тот человек, который не видел, но поверил, потому что сей человек наполнился моею божественной благодатью, которая все немощи, находящиеся в нас, врачует, а все, что в силу нашего грехопадения отпало от того, что имеется в виду образ Божий и подобие божественной благодати восполняет. Также сегодня много и других святых празднуется. Это и святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, и все святые, просиявшие в Дивеевской обители, включая великого старца земли русской, преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. И нашему вниманию сегодня предлагается слово, которое называется «Наше призвание». Ветхозаветная книга «Бытия», 13 глава, 18 стих, говорит такие слова. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Маври, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу Богу». Характерно для святых Божьих людей то, что они были послушны, то, что у них было стремление. Они долго не думали. Как только Господь их призвал, они оставили всякое земное житейское попечение и последовали за Ним. И как помните, сказал сам Христос своим ученикам, которых тоже собрал, проходя города и веси. Он сказал, что те, кто последовали за Мной, станут ловцами человеков. Особенное значение имеет этот жертвенник, воздвигнутый Авраамом. И по сей день мы, дорогие братья и сестры, собираемся вокруг этого жертвенника и возлагаем на него свою любовь. А Господь таким людям сам сказал и пообещал, что тот, кто оставил, это мы видим явным образом в лице жизни пророков, дом, семью, работу, там, или служение какое-либо, детей, родителей, имени Моего ради, получат во 100 крат всей жизни и в жизни будущего века. Он уже прошел по всей святой земле, и когда, достигнув Хеврона, мог отдохнуть под тенью пальмовых деревьев. В нем, быть может, проснулось как бы предчувствие вечного покоя. И в порыве благодарности он вознес в хвалебную песнь к небесам. Так же и когда наполняется наше чуткое сердце божественной благодатью, мы готовы действительно в этот момент оставить все и последовать за Господом. Но что-то нам не хватает. И святые отцы говорят: нам не хватает решимости. Человек, который решимый, он не оборачивается назад. И такой человек благонадежен для Царствия Небесного. Не случилось ли и нам испытать нечто подобное? о чем нам сегодня предлагает подумать собеседник. Когда после отчаянной борьбы против наших злых наклонностей мы, наконец, достигаем возможности покориться и исполнить волю Божью. Все святые отцы, без исключения, святые матери, все те, кто благоугодили Господу Богу, все как один говорят то, что воля Божья, она спасительна. Нам, конечно, по-человечески она не всегда подходит. Но это все на фоне того, что мы, к нашему всеобщему сожалению, очень часто допускаем ошибки. Ошибки не только в духовной жизни, ошибки и в жизни нашего быта. Ошибки в жизни и рабочих, семейных и других жизненных обстоятельствах. И вот как только эти ошибки мы видим, поправляем, то что-то происходит необыкновенное и внутри нас, и вокруг нас. И видится ли нам тогда пустое слабое отражение вечного блаженства? Ведь, чтобы приблизиться хотя бы немножко к блаженному состоянию, это не состояние какого-то безразличия. Блаженное состояние – это покорность и послушание воле Божьей. Но, как говорил преснопоминаемый отец наш духовный, отец сам, мало он встречал таких людей на своем пути, которые жили по воле Божьей. Он встречал и говорил, что всякий человек желает жить по воле Божьей, стремится, но что-то его останавливает. Может быть, не хватает еще пока действительно той решимости, о которой нам сказали святые отцы. Но это нас не должно вводить в печаль или отчаяние. Это наоборот должно нас как бы назидать и говорить внутри нашего человека, что мы еще пока не созрели, но Господь намерение целует. Не созрели к тому, чтобы ходить по путям Господним. И поэтому не всегда мы живем в соответствии того, что является Нагорная проповедь, заповеди блаженства, ветхозаветные заповеди, которые были начертаны на скрижалях закона. Но, может, много молитвы праведного, и поэтому мы всегда имеем возможность поправить свою жизнь через обращение, через соучастие с теми, кто или кого мы называем ходатаями пред престолом Божьим в обителях Отца и Царя нашего Небесного. Быть может, мы хотели бы жить во времена пророков и испытать на себе, как они, видимое прикосновение Божества. Но нам показан явный пример того, что многие люди, которые сопровождали Господа нашего Иисуса Христа во время Его земной жизни, от Него отреклись. Поэтому он и задавал такой вопрос своим ученикам. Не хотите ли вы, может быть, уйти? А они сказали, что ты имеешь глаголы вечной жизни. Ну вот название сегодняшнего слова, она о многом говорит. Наше призвание. Вот. Пусть кто-то думает, что он где-то там маленький какой-то, как будто никому не нужный человечек, вот, незаметный. Вот обратите внимание, что все светильники нашей веры желали быть незаметными. Никто не бил себя в грудь и не говорил, что он стяжал Иисусову молитву. Преподобный Серафим Саровский, память которого мы сегодня в соборе Дивеевских святых празднуем, не рассказывал никому, что он делает во время своего молитвенного правила, как он предстоит пред Богом. Это уже его жизнеописание. Это уже предание сообщило, это запечатлела летопись о преподобном. Все святые, без исключения, они скрывались от славы человеческой. Их волновала только слава Божья. Потому что, как говорит нам святой апостол Павел, эти люди скитались в ущельях, в горах, в пропастях земных. Они носили милоти, вериги, козью шкуру, питались травами, какими-то еще снедями, пили воду. Некоторым птицы приносили пищу, как это было во времена пророка Ильи и во многие другие времена. И многие имена, ты сам, Господи, веси, мы их не знаем. Но мы знаем, что всегда, всегда, во все времена будут светильники. Потому что они не могут укрыться под спудом и будут светить в нашей церкви. Чтобы церковь наша всегда была преображена через их веру, через их молитву и, конечно, через их любовь, может быть, и недостойному каждому из нас. Каждый из нас, вероятно, испытал на себе чувство. Суть на себе чуть ли не физическую невозможность обращаться в сокровенной молитве к Богу при известных обстоятельствах, в которых, однако, нам приходится находиться очень часто. Будь то пестрая толпа нас окружающая, шумное собрание или суета, пустоты, нравственное ничтожество, выходя оттуда, мы должны сознаться, что все время были очень далеки от Бога нашего. Но надо понимать, что не Бог был далеко, а мы именно своими поступками. Как бы вращались в другом мире. И Господь через свою церковь пытается нас всегда вернуть. Итак, в уверенности, что тайна молитва дает нам возможность молитвы всегда и везде, мы должны приучить себя к постоянному, ежеминутному исканию Бога в неотступной молитве, пользуясь минутами уединения. Сегодня есть явное замечание каждому, наверное, человеку, что не все начинают свой путь дневной с молитвы. Что делает человек, когда просыпается? Смотрит в телефон. Это на всех уровнях и на все возраста. Первое, что должен сделать человек, проснувшись, поцеловать свой нательный крестик, перекреститься и произнести слова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом все остальное. Поэтому мы и допускаем очень часто много ошибок и утром, и днем, и вечером, и ночью, что путь свой начинаем дневной, не совсем, как бы хотел видеть это сам Господь. речь идет о уединении. А когда вот почему-то так получается, человек имеет такую возможность, ему становится грустно. Начинает кому-то звонить, писать, включать телевизор, какую-то безумную музыку, еще что-либо, только не молиться. Книги-то когда кто читал последний раз? Тоже вопрос. А для чего их пишут, эти книги? Для того, чтобы они красиво стояли на полках. Наверное, все-таки цель написания книг совершенно иная. Конечно, сейчас много есть электронного ресурса чтения, можно и так себя воспитывать. Но хотя бы раз в неделю надо брать книгу в руки. Это не так часто, хотя бы раз в неделю. И, быть может, это кому-то понравится. Кто-то, конечно, может быть, и в запой читает книги. Это тоже неплохо. Но надо это тоже делать с рассуждением. Отец сам мне как-то сказал, что он каждый день прочитывает по 200 страниц. Я его спрашиваю, как, батюшка, вы читаете, если у вас зрение такое не очень хорошее. Один глаз у него уже, вы знаете, вообще не видел. А другой глаз у него был минус 14. Зрение у него было хорошее или плохое, сами видите. Он почти не видел. Вот. Но это нам так кажется. Конечно, он все видел. И читал сам хорошо, и любил, когда ему читают. Вот. Поэтому у него было несколько книг всегда на полочке, или точнее на тумбочке. И он одну почитает, отложит. Подумает, проанализирует, потом другую почитает. Ну вот 200 страниц, он мне сам так сказал, 200 страниц в день. Я свято верю в это, не сомневаюсь. Но если мы хотя бы по 2 будем страницы в день читать, для нас это будет тоже достижение. Тогда, когда придется нам принимать уединение на общение с людьми и ходить, пред сынами человеческими. Даже, оказывается, так возможно, говорит нам псалмопевец, пророк Давид, Псалом 30, стих 20. Мы уже будем знать, как открывать свои желания пред Богом. Никакие внешние условия не будут уже в состоянии помешать нашему общению с Господом. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

братья и сестры, 15 июня по православному календарю или 28 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых, святителя Ионы, митрополита Московского всея России Чудотворца, пророка Амоса, преподобных Григория и Кассиана Авнежских, мучеников Вита, Модеста, Крескентии Питательницы, мученика Дулы Киликийского, преподобного Дулы Страстотерпца Египетского, блаженного Иеронима Стридонского, перенесение мощей преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиупольского, благоверного князя сербского Лазаря, святителя Ефрема II, патриарха сербского, блаженного Августина.

Братья и сестры, 15 июня по православному календарю, 28 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святого пророка Амоса. Один из пастухов фикойских, Амос, был призван Богом к пророческому служению и пророчествовал при Озии, царе иудейском, и обличал нечестие в Израильском царстве при Иеровоаме II. Не внимал предупреждениям и откровениям пророка, возвещавшего кару Божию, неблагодарный, не помнящий благодеяний Господних народ. И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. И вот так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет плененным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб, и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикиморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему, Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервию, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно будет выведен из земли своей». Не стерпел слов пророка вифильский жрец. Он вместе с сыном своим, Озией, до того били Амоса, что тот едва был доведен до своего дома, где вскоре и умер. Он жил почти за 200 лет до плена Вавилонского, в 8 веке до Рождества Христова. Пророчество его в книге, известной под именем его и состоящей из 9 глав. Святой пророк Амос, моли Бога о нас.

Братья и сестры, 15 июня по православному календарю, 28 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память блаженного Иеронима Стридонского. Блаженный Иероним родился в христианской семье в городе Стридоне. Для завершения образования родители послали его в Рим, где он изучал светские науки. В начале своей жизни в столице юноша увлекся мирской суетой, но вскоре в нем созрело решение в корне изменить свою жизнь. Когда юноше было около 20 лет, он принял святое крещение. После этого он посетил Галлию. Здесь у святого Иеронима пробудилось желание всецело посвятить себя Богу и принять монашество. В 372 году блаженный Иероним вернулся в родной город, но родителей в живых уже не застал. На него легли заботы о воспитании младших сестры и брата. Постриг пришлось на время отложить. Блаженный Иероним стал ревностно изучать Священное Писание. Устроив домашние дела, он поехал на восток и около 5 лет прожил в сирийском монастыре, соединяя работу над Священным Писанием и с суровым аскетическим подвигом. Кроме того, святой Иероним в совершенстве изучил еврейский и халдейский языки. В этот период началась его переписка с многочисленными лицами по самым разнообразным вопросам. Сохранилось до 120 писем. В Антиохии епископ Павлин посвятил его в сан пресвитера. Затем блаженный Иероним посетил Константинополь, беседовал со святителем Григорием Богословом и Григорием Ниским, а в 381 году отправился в Рим. В Риме он продолжал ученые труды. Из-за обличения блаженным Иеронимом нравов современного ему римского христианского общества образовалась целая партия недоброжелателей блаженного. После трехлетнего пребывания в Риме блаженный Иероним вынужден был навсегда покинуть этот город. Вместе со своим братом и друзьями блаженный Иероним посетил Святую Землю, монахов Нитрийской пустыни, а в 386 году поселился в пещере в Вифлееме, поблизости от пещеры Рождества Христова.

питерский. Да нельзя. Да как же это разорвет? Да тогда скольким людям погибель? Про то-то и говорю. Не, у нас этого не бывает, чтоб котлы рвало. Да разве это можно? У нас так, что и не умеемши машиной заправляют, а ничего. Сипит только, а боль ничего. Тут ничего плохого не случается. Угодники наблюдают. Богомольцы набиваются в две большие лодки. Пароходик свистит по-детски, отчаливаем с молитвой волной морскою. На кормах лодок стали крепыши-послушники с шестами править. В каютке сел отец Николай. Тут же с нами устроились три петербургские девицы в платочках. Рыжий послушник певчий, видимо, старался показывать свое искусство перед девицами, пел с выражением, с вздохами. Девицы поглядывали на него и что-то шушукались, стали капризно возмущаться. И что-то все из духовного поют, романтик бы какой спели. Есть у нас для вас и романтики, духовные только. Слышу я не без удивления галантный разговор послушника, нарушившего тем самым разговором с девицами все правила Валаамского устава. «На свободе здесь», — вздыхает отец Николай. «Меня-то они не стесняются. Природа. Годы молодые, дух-то не удержишь». «А не пропоете ли, мадамы, стишок наш Валаамский с нами?» Галантно, как питерский приказчик, восклицает рыжий певчий и сует девицам книжечки со стишком. Девицы весело соглашаются. Рыжий принимает позу, как тенор на театре, и, заложив живописную руку за пояс своего полинявшего подрясника, боском зачинает стишок.

Необыкновенные чувства испытываешь, когда увидишь лесную часовенку такую, дверь открыта, на аналое крест и Евангелие, кадила, псалтырь старинный, и благодатно взирает Богоматерь или Спаситель, кроткий, призывает к себе трудящихся и обремененных. Иногда вылетит печушка, покрутится над головами и влетит в часовню. А то случится, выйдет на дорогу олень рогатый или широколобый лось, постоит совсем неподалеку, поглядит в обе стороны и повернет неспешно в чащу, похрустывая буреломом. И веришь, знаешь, что все это Господне, и повалившаяся ель мшистая, и белка, и брусника, и порхающая в чаще бабочка. И вот раскроется чудесно тайна жизни, которую, быть может, знают кроткие эти звери, белка, птичка, бабочка, недрами как-то знают, которую знают духом отшельники по скитам, подвижники, тяготеющиеся земным.

Думал ли я тогда в лесной часовне, что все это как-то отзовется в жизни, как-то вольется, определится? И вот определилась, связал меня Валаам с собою. Вспоминается слово, сказанное нам с химником отцом Сысоем в Киту Каневском, неосознанное тогда, теперь для меня раскрывшееся. «Дай вам Господь получить то, зачем приехали». Тогда подумалось, зачем мы приехали? Так приехали, незачем. Проехаться. А вот определилось, что зачем-то, что было надо, что стало целью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, нашу жизнь. Многое мне открылось великое и еще важное. Закрыты человеческие судьбы. В явлениях жизни, случайных и незначительных, таятся порой великие содержания. Будь осторожен в оценках. В трудную пору испытаний не падай духом. Верь в душу человека. Господний я нас сосуд.

Пора возвращаться. Сходим по гранитным ступеням к пристани. Грустно нам уезжать. Привыкли? По сходням идет монах, машет нам чем-то завернутым в белую бумагу. «Убители благословения на путь вам!» Я беру с поклоном, развертываю и вижу хлеб. Чудесный белый хлеб, валаамский, ржаной, душистый, с тонкой корочкой, пахнет и пряником, и медом. Отрезок длинной ковриги, фунтов на 5. Тут же мы и едим его, крестясь на золотые кресты и синие купола собора. И с этим валаамским хлебом вкушаем в последний раз, впитываем в себя, в сердце кладем себе благостное, что видели и вняли, что осветило нас первые шаги нашей жизни. Мы едим валаамский хлеб, тесно у нас в груди, глаза смотрят на все прощально, жадно. Никогда больше не увидим, никогда в грезах увидим, в снах. Гудок. Прощай, валаам, чудесный, светлый. Мы говорим друг другу, говорим взглядами и понимаем, как хорошо мы сделали, что выбрали почему-то валаам целью поездки нашей, первого в жизни путешествия. Говорим глазами, правда ведь хорошо? Правда хорошо. Второй гудок. Матросы закрыли борт. Певчие моношонки звонкими дискантами зачинают «Преобразился Иси на горе Христе Боже!» Послушники поддерживают басами, на пароходе подхватывают тропарь, он катится по монастырскому проливу, в камнях отзывается, в лесах. Третий гудок. Пароход отваливает от валаама. Богомольцы снимают куртузы, крестятся на собор. «Прощай, валаам!» Вот и вольная Ладога играет. Пролив за нами. Виден весь валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Лазоревые его главы начинают вливаться в небо. Лазоревые.

0: Братья и сестры, вы слушали литературно-музыкальную композицию по очерку Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам», подготовленную Людмилой Иванищенко, Алексеем и Петром Захаровыми, звукорежиссер Антоний Медведский.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие ребята, у нас в гостях петербургская поэтесса и сказочница Елена Викторовна Васильева, которая прочитает для вас свои стихотворения из книги «Лепестки любви».
1: Здравствуйте, милые дети! Сейчас я вам прочитаю добрые и веселые стихи. И я очень надеюсь, что после того, как вы их послушаете, вам тоже захочется стать лучше и добрее. А на стихи, которые вам больше всего понравились, я попрошу вас нарисовать чудесные рисунки. Первое стихотворение про котика, на которого очень рассердились буквы. Оказывается, буквы тоже умеют сердиться на того, кто не хочет учиться. И вот как это было. Стихотворение называется «Неученый кот». На кровати котик Тишка сунул носик в чью-то книжку. Нюхал буквы и кусал, коготками их пугал. То наскочит, то отпрыгнет, шерсть поднимет, спинку выгнет, то их лапкой цап-царап. И скорее прыг под шкаф. Буквы очень возмутились, зашатались, рассердились, да из книжки скок в кровать и давай-давай кричать. «Ай-яй-яй!» — кричала А. «Я от страха чуть жива!» Че чихала и чихала, Ше шуршала и шагала, З звенело громко «З». Буквы прыгали везде. Гордо буквы наступали, и котенка напугали. Чем царапать нас, кусать, лучше научись читать. «Неученый кот!» — кричат. Но утек котенок в сад. Там до вечера сидел, на окно с тоской глядел. «Как вы, буквы, говорливы! Да чего же вы сварливы? Ну какой тогда я кот? Кто царапаться дает?» Вспомнил миску с молоком, печь с веселым огоньком. «Нелегко же быть котом! Надо буквы мне учить, чтобы с ними вдружно жить! Эх, как жизнь непроста у веселого кота!» Так он жалобно вздохнул и под липою уснул.

Осінь кудісниця. Я с утра сегодня встала и к окошку побежала. Все деревья золотые, клёны стали расписные. Кружит листик кружевной, ветер дует озорной. А тропинки все в листочках, листик на носу щеночка. И на ухе у кота, вот какая смехота. Я запрыгала на ножке, словно в золоте окошко. А вот стихотворение про мальчика, который был очень заботливый. И называется оно «Заботливый Коля». Солнышко, солнышко, подожди немножко. Ты накройся облачком, дай собрать морожку. Жарко, да чего же мне? Носик словно весь в росе. Я пыхчу, как паровоз. Но хочу собрать я воз ароматных ягод. Будет мама рада. Сварим и варенье, всем на угощенье. Будем ложкой уплетать, киски дам я полизать. И лохматому щенку пусть полижет мне щеку. Буду сладкий-сладкий, как арбуз на грядке. А следующее стихотворение о добрых детках, у которых сердечко было очень милостивое и сострадательное. И называется стихотворение «Сострадание». Крепкий на дворе мороз, щиплет щеки, щиплет нос, под сапожками скрипит и на варежках хрустит. Чудные снежинки превратились в льдинки, речку всю покрыло льдом, рыбки плавают с трудом. Щука открывает рот, словно в помощь нас зовет. Может, шарфик повязать, легче будет ей дышать. С Тёмой мы гадаем, чем помочь не знаем. Подошла к нам Саша, заревела даже. Тоже жалко рыбок ей, шубкой бы накрыть скорей. Вот придет к нам дед Федос, песенку поет под нос. Весело на нас взглянул, лунку он во льду проткнул. Воздуха глоток, и вот щука закрывает рот. Рыбки весело взыграли, поклонились и пропали. Стихотворение о веселых птичках. Называется оно «Веселые свиристели». После кружевной метели дружной стайкой прилетели к нам под окна свиристели. Всю рябину поклевали, так устали, что зевали. Позвенели хохолками, покружили над снегами и свистели на свирели все до солнечной капели. Их зима так испугалась, целый год не возвращалась. Снежный шарф свой забрала и обиженной ушла. Стихотворение о мальчике, который любил говорить всем только добрые слова. Называется стихотворение «Волшебные слова». Мне не жалко добрых слов, всех любить, обнять готов. Я сказал их бабе, деду, даже старому соседу, папе, маме, другу, брату. Все они, конечно, рады этим ласковым словам. Вдруг летит во двор сова с маленьким совенком. Запищал он громко, напугал котенка.
тоже хочет кружка сам научиться тем словам. Важно зашагал петух, весь он обратился вслух. Очень просит научить вежливым со всеми быть. Куры выстроились в ряд, все быть добрыми хотят. Но волшебные слова, закружилась голова, даже сладко мне во рту. Я от добрых слов расту? А сейчас, детки, я загадаю вам загадку, а вас попрошу ее разгадать вместе с жучком, паучком и стрекозой. Стихотворение так и называется «Загадка». Полз по ветке паучок, завалился на бочок. Нить он сплел, на ней повис, головою прямо вниз. Ой, какой стал неуклюжий, чуть не угодил я в лужу. Кружат в луже облака? Фу, какая чепуха! Может, небо окунулось, с облаками утонуло? Удивился паучок, тут присел на сук жучок. Смотрят в лужу, не поймут, облака куда плывут? Не было скуток упал, может, кто-то оторвал? Прилетела стрекоза, затаращила глаза. Небо два и тут, и там, что же непонятно вам? А пока они гадали, лучики в воде играли, глянули, а лужи нет, только пара легкий след. Дети, паучку скажите, стрекозу вы научите, что же в лужице искали? Вы загадку разгадали?

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Никифора, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, монаха Салафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, заключенного воина Иоанна, заключенного Алексия, заключенного Сергия, Кирилла, болящего Даниила, болящей Галины, болящего Александра, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Любови, болящего Павла, Людмилы, Николая, Фатинии, болящей Зинаиды, путешествующей Татьяны, болящей Лидии, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, болящего Симеона, болящей Людмилы, Александра со сродниками, Марины, Александра, Владимира, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящего Петра, болящей Елены, Виктора, Ксении с очадами, Антония, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, тяжко болящего Александра, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящего Олега, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, Зои, Димитрия, путешествующего младенца Евы, путешествующей Екатерины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Марии со сродниками, болящей Наталии, болящей Анастасии, Константина, Кирилла, Киры с очадами, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего Леонида со сродниками, болящей Валентины, болящего Дмитрия, Андрея, болящей Натальи со сродниками, Надежды с очадом и сродниками, Ирины, Андрея со сродниками, Анны, Людмилы с очадами, Андрея, Татьяны, Елены, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Тема, Василия Васильевича, весьма актуальна и весьма нужная сегодня для каждого из нас. Родной язык и речь православных христиан. Пожалуйста, Василий Васильевич.
1: Здравствуйте, уважаемые, дорогие братья и сестры. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы удостоили меня своего внимания, и я могу поделиться с вами, с одной стороны, наболевшим, а с другой стороны, самым сокровенным, и как учитель русского языка и литературы, и как ученый и психолингвист, ну и как, конечно же, один из нас, один из тех, кто продолжает традиции нашего православного русского народа, и кому не безразлична его судьба. Сегодня я хотел поговорить с вами о том, чем наш с вами язык, язык православного русского христианина, родной язык, и его речь отличается от того, что мы привыкли называть современным русским языком, и в школе так предмет называется, и нашей обыденной речи. И начну я в честь одного из гостей, вот буквально позавчера был у меня очень дорогой гость, один из слушателей этой радиостанции, раб Божий Александр, который в очень пожилом возрасте, ну, относительно пожилом, но уже седые волосы, борода у него, воцерковился и сейчас ходит по тюрьмам, по больницам, по школам, где это нужно, где его приглашают, и славит Господа и учит людей читать псалтырь, потому что Бог дал ему такой талант. И вот благодаря этого человека за то, что на меня наставил своим примером и вдохновил, и на сегодняшнюю передачу, может быть, начну с одной строчки начала второго псалма, которую все прекрасно помните, и по-русски скажу: «Зачем пошатнулись языки, и люди, получается, тщетно вопрошает нас пророк, царь Давид». И вот это... этот образ пошатнувшегося языка, конечно же, в душу православного христианина должен вселять трепет и ужас, потому что этот столб, тот столб, который является нашей крепостью, и не только нашей святыней, но и нашей опорой, надеждой, местом нашего спасения и местом нашего восхождения в Царствие Небесное и богообщение, наш родной язык, самое святое, что у нас есть. И вот пророк предсказывает, предупреждает нас о том, что язык пошатнется, и люди начнут учиться не истине, а тщетному, и в своей речи будут славить не Господа в каждом слове, произнося его с сознанием того, с трезвением, что это слово слышно не только в мире дольнем, но и в мире горнем, и им придется ответить за каждое свое слово. Не то оскверняет человека, что он потребляет в пищу, входит в уста, а то, что исходит из его уст. То есть каждое слово – это или скверно, или благословение. Благословение, благословение. И, конечно же, трепетное отношение к языку, как к святыне, нам сегодня необходимо более чем когда-либо. Потому что действительно язык наш пошатнулся, и вслед за трагическими событиями секуляризации, разрушения церквей, были попытки, такое было, знаете, временное торжество того, что называют современным языком или языком современного общения, там даже иностранных слов, ну, коммуникации и так далее, что вот этот язык восторжествовал над языком прежде всего богообщения, то есть над нашим родным языком. Это тот русский язык, которому по милости Божией, усилиями равноапостольных Кирилла и Мефодия, привит был язык церковнославянский, язык церкви, и в результате мы получили язык культуры, величайшей вселенской культуры, веры, которая укрепляет нас, поддерживает, наставляет на путь истины. Я уже говорил, что мой учитель светский, заведующий кафедрой русского языка, профессор Колесов Владимир Викторович, он давно занимается вот темой русского языка, родного языка, и пришел к такому интересному выводу, к которому пришли сразу несколько ученых, вот я знаю, в России, о том, что наш язык родной – это своего рода генетический код нашей с вами духовности, программы нашей жизни. То есть это та картина мира, тот образец, та идеология, которая помогает нам блюсти себя, образовываться, аскетически смиряться там, где это необходимо, то есть ограничивать себя и совершать подвиги, то есть идти подвижническим путем, подвигаться к истине по своему жизненному пути, там, где этот путь для нас открыт. И когда в своей речи мы небрежно, в суе произносим святые слова родного языка, не думаем об их истинном живом смысле, который дарован нам Господом. Ведь в словаре далее как написано, что человек – это живое существо, наделенное даром слова. А ученые, лингвисты установили, что само слово «Бог» восходит к древнему санскритскому слову «бхагас» – «дарящий», то есть тот, кто дарует. Вот даровано нам это слово как источник силы, как родник с чистой водой. И небрежение к этому слову, слушайтесь, небрежение, бречь, беречь, небережное к нему отношение, конечно же, оскверняет прежде всего произносящего бездумно. И я хотел бы сегодня попытаться то, что вот накоплено, как-то преподнести вашему вниманию для возможного обсуждения в прямом эфире. Потому что, когда мы говорим на языке понятий, на языке абстрактно логическом, мы, конечно, понимаем друг друга быстро, понятия понимаем, схватываем иногда даже на лету. Но вот эта поверхностность взаимопонимания приводит к тому, что, хорошо понимая друг друга иногда с полуслова, мы вдруг перестаем понимать своих предков, а предок – это тот, кто пред нами преодолел вот этот рубеж между Царствием земным и Царствием небесным, и по чьим стопам мы в качестве потомков, по тому пути, по которому прошел наш предок, святые предки наши, святые отцы. По этому пути мы вслед за ними идем, по их примеру должны жить. А вдруг мы начинаем между собой устанавливать новые значения, новые лукавые смыслы придавать святым словам родного языка. И уже у нас получается, что предки принадлежат не к будущему нашему в горнем мире, Царстве Небесном, а к какому-то уже прошлому, отжившему. И мы живем ради совершенно другого будущего, то есть какого-то там прогресса, который является, извините, словом иностранным и несет в себе внутренний образ, или, как ученый Потебня в XIX веке еще говорил, внутреннюю форму, не свойственную нашему мировоззрению. Ведь вот эта сама приставка «про» в таких глаголах, там, как «проткнуть», «пронзить», она имеет в виду движение напролом, движение сквозь, разрушительное такое движение. И в то же время такое прекрасное церковно-славянское и русское, конечно же, наше родное слово, как «подвиг». И когда вот я один раз слышал, батюшка спрашивает прихожанина своего: «На каком поприще подвизаетесь?» А тот смотрит на него и ни слова не понимает, что такое поприще, что значит подвизаться. А это значит подвиги совершать, двигаться по истинному пути, а не прогрессировать куда-то. И святые отцы наши учат, что целью православного христианина является, конечно же, не столько прогрессивный образ жизни, сколько преображение. То есть такое образование, которое ведет к преображению известного всем нам из праздника христианского и к преображению нашего внутреннего человека, к внутреннему просвещению. Когда у человека открываются внутренние очи, мысленные, развивается внутренний слух, и он, как Пушкин в своем вдохновенном стихотворении «Пророк» говорит нам: «Внял я небо содрогание, горни ангелов полет и гад морских подводный ход и дольные лозы прозябань, и отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы». Все эти слова должны быть нам не только понятны, они должны нам живо сопереживаться. Нужно возрождать этимон, по-гречески это значит истинный смысл этих слов, и видеть тот конкретный, живой, живущий в нас с вами внутренний образ, который соделывает нас, помогает нашему преображению, приводит в порядок наш внутренний мир, наши ценности, устремления, определяет для нас истинные цели жизни. И здесь очень важно не поддаваться лукавству вот современного речевого общения, основанного на формальных таких понятиях, суетного во многом общения, и видеть вот этот внутренний образ, стоящий за ключевым словом фразы, за подлежащим, за тем, что подлежит обсуждению. Что высказывается? Потому что часто человек в добром настроении сердца, в молитвенном состоянии, он высказывает гораздо больше, чем он подразумевает и может вместить в своем уму. вдохновенные мысли высказывать. Ведь первые проповеди апостольские, они, как писал апостол Павел, аще в теле, аще не в теле, не ведаю, сам проповедник не ощущает себя, в каком он состоянии. Потому что его устами, помните, как у Лермонтова, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. И вот в этом состоянии часто люди благословляют, помогают устроению внутреннего мира своих собеседников. И когда мы останавливаемся только на уровне поверхностного понимания, ну, это я понял, я уже знаю, и пропускают мимо ушей все святое, что звучит в словах родного языка, обращенных к ним. Конечно, это большая жалость, потому что теряется благословение. И здесь мне хотелось бы привести конкретные примеры нескольких таких действительно святых, значимых, ключевых слов нашего с вами общения, то есть нашей с вами уже повседневной речи православных христиан и людей, говорящих вроде по форме на том же языке, но совершенно иные смыслы, вкладывающих в свои предложения и фразы. Ну, вот два таких ключевых глагола, скажем, слова, как «знать» и «ведать». Вроде бы синонимы нам говорят ученые во всех словарях, там толково пишут, знать, значит, ведать, ведать, значит, знать. Обращаемся к истории, к этимону слову. Оказывается, ведение, ведать, это со святой буквы у нас писалось, ять, это слово всегда во всех книгах церковных и светских раньше. Это значит видеть внутренним взором. Видеть мысленными очами, как мы сами по утрам просим Господа о том, чтобы Он открыл нам мысленные очи, я только напомню вам эти строчки из нашей утренней молитвы. «И ныне просвети очи мои мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедение сердечном. И ныне просвети мои очи мысленные, просим Господа, потому что вот это просвещение мысленных очей позволяет нам действительно ведать. А что значит ведать? Это значит однокоренное слово с заповедями. И как же можно соблюдать заповеди от всего сердца с любовью, то есть добровольно, с доброй волей, если мы не ведаем, что творим? Естественно, люди, живущие по заповедям, должны прислушиваться к этим словам и заботиться о ведении. То есть стремиться молить Господа о том, чтобы действительно просветились мысленные очи и открылась бы вот эта истинная картина мира. Тем более, что светская психология, наука достаточно объективная, учит нас уже больше века о том, что мир дан человеку не непосредственно, что руками вот мы трогаем, он дан все-таки в представлениях. То есть тем, что мы ставим перед своим внутренним взором, перед этими мысленными очами. Вот это наши представления. И то, насколько глубоко мы воспримем или поверхностно воспримем те или иные предложения, обращенные к нам, это предложения, звучащие не только в речи друг друга, но и предложения, звучащие в Евангелии, в святоотеческом предании. Это все предлагается нам как сокровище истинный, насущный хлеб. И вот оказывается, наша способность воспринимать предложение истины, идущее и от Господа, и от святых отцов, и от благородно настроенных людей к нам, это зависит от нашей системы представления о мире, от того, насколько наша иерархия представлений способна в качестве, знаете, такого хорошего фильтра отсеивать всю грязь, все ложные, искаженные, извращенные образы действительности и пропускать, принимать, воспринимать и запоминать, глубоко запоминать, так, чтобы это запечатлевалось в сердце, чтобы производило на нас глубокое впечатление. Вот эти зерна истины, крупицы истины, то есть те слова, которые в неизменном внутреннем виде достались нам от предков. И здесь вот начинается, извините, и лукавство той повседневной речи, которую мы иногда воспринимаем как наш язык, что совсем не так. Одно дело источник воды, из которого берет начало река, чистый родник, это наш язык, а другое дело сама река. Кстати, слова речи, река, это однокоренные слова, которые река может, сами знаете, из очень чистого источника проистекать, а по дороге так загрязняться, что вода в ней станет и отравлена, и пить ее опасно без фильтрации, очистки. И вот, путая язык и речь, мы очень часто сами себя вводим в глубокие заблуждения, начинаем заблуждаться. То есть тут корень, конечно, слова «блуд», но заблудиться – это значит потерять дорогу, потерять истинный путь, потерять возможность подвижничества. Ну вот с этим же примером, допустим, ведение, вот это видение внутренним взором истины, способность в зрячем состоянии идти заповеданным путем. И с другой стороны, знание, которое сейчас становится предметом культа и в светской школе. И ради знаний все. Кто больше знает, тот чуть ли там не Богу равен, как многие призывают сейчас только знания копить. И если мы с вами почитаем внимательно и Евангелие, и Псалтырь, и святоотеческие поучения, мы увидим, что там-то глагол «знать» и слово «знание» достаточно редко и осторожно используется. А вот «ведение» – «ведать», «изведать», «исповедать» и «исповедаться», и все, что связано с корнем «вед», «ведать», «видеть» внутренним взором, это используется практически почти на каждой строчке. И если мы опять обратимся к Псалтыри, все мы помним этот псалом, многие его наизусть знают, там действительно вот глагол «знать» используется. Редкий случай такой, их не так много в Псалтыри. «Яко беззаконие мое вас знаю, и грех мой предо мною есть выну». То есть всегда по-русски. Давайте вслушаемся в эти слова. «Беззаконие мое вас знаю». То, что не по закону живу, действительно, мы можем прочитать закон, логически усвоить, понять. И знать, это восходит к глаголу генус, род, г там чередуется ж и з, поэтому знание наше передается и по наследству, и мы можем его в опыте обрести. Это значит, что действительно мы беззаконно живем, нарушаем те законы, которые прописаны в Библии. Знаем мы то, что беззаконно. Но следующая эта часть фразы пророка, псалмопевца: «И грех мой предо мною есть выну». Всегда предо мной, то есть представление, видение внутренним взором своего греха. А чему нас учат святые отцы? Научись видеть свой грех перед собой, не закрывай на него глаза. Тогда ты будешь во всеоружии, тогда ты будешь зрячим воином в борьбе со своим собственным грехом за спасение и за утверждение в мире дольнем законов мира горнего, то есть то, что мы обещаем своему Отцу Небесному в каждый день многократных молитвах «Отче наш», призывая законы Царствия Небесного, его устроение в наш земной мир. То есть вот развлечение таких понятий, как знание и видение, это насущная необходимость каждого православного человека, иначе можем легко запутаться. И продолжая нашу с вами тему, хочу вернуться к этому святому, тоже святому слову, дорогому сердцу каждого православного христианина. Это преображение, переображение. Ображать, в словаре далее есть этот глагол еще ображать, обрежать, кстати, обряд – это однокоренные слова исторические. Это значит не просто по-новому наряжаться, а менять внутренний облик человека. То есть состояние души и духа, преображаться из человека, живущего временно, плотского человека, в человека духовного, человека вечного. И вот эта цель нашей с вами жизни, в том числе языковой жизни, цель совершенствования нашей языковой личности и ребенка, и взрослого, ставшего на путь воцерковления и богообщения, это преображение человека в поэта Божия. То есть поэтизация вот этой картины мира. И здесь я поясню, почему вдруг возникает тема поэзии у нас в разговоре о преображении как цели и смысле человеческой жизни. Потому что по-гречески поэт и поэма, поэтически, все эти слова, они переводятся просто, восходят к одному корню в первом лице. Это поэйо звучит красиво очень. Поэйо. Значит, делаю, творю. То есть поэт – это, оказывается, делатель, творец, человек, созданный по образу и подобию творца, создателя, который творил, помните, как в Библии написано, между словом своим. Сказал он, и стало так. То есть вот это поэтическое восприятие слова родного языка дает силы для поэтического творчества. И поверьте мне, это очень легко в этом убедиться, присмотревшись буквально вот к реакции слушателей, собеседников ваших, к вашей речи, что каждым словом мы творим изменения. Многое можем такого натворить, что страшно говорить в душе своего собеседника. Особенно, если этот собеседник открывает нам свою душу. А мы ведь братья и сестры с вами, мы друг к другу должны обращаться с открытой душой. И вслушайтесь в этот глагол тоже – обращаться. Тут вращаться, обращаться. Обращаться от внешнего мира к внутреннему. И когда, дорогие мои, я к вам обращаюсь, как к родным своим братьям и сестрам, и вы мысленно обращаетесь ко мне, мы с вами от суеты внешнего мира отвлекаемся и свой внутренний взор, вот это видение, обращаем на мир духовный, общий для нас мир. То место, где мы вместе занимаемся творчеством, помощью Творцу в восстановлении иерархии, свойственной небесному миру. Поэтому делатель, творец – это, конечно, поэт Бога. И поэтическое мировосприятие, воспитание вместо прозаиков, эти поэтов, людей, которые не по понятиям живут, а способны своим словом преображать внутреннюю действительность, состояние внутреннего мира своих собеседников. Если благословил, так благородным более стал человек после этого благословения, если воспринял всем сердцем, всей душой. И ведь мы с вами, вдумайтесь, родные мои, каждый день многократно произносим, обращаясь друг к другу, святейшие слова, самые святые слова – такие благословления сильные, мощные, данные нам Господом, что когда мы произносим их не от сердца, не видя их внутренней формы, не ведая, что говорим, ну, теряется огромное сокровище. Один только пример еще приведу, если не устали меня слушать. Это слово «здравствуйте». Сколько раз, вот я сегодня начал со слова «здравствуйте». Вслушайтесь в это благословение, в это святое слово. Во-первых, оно в повелительном наклонении звучит. И когда с чистым сердцем, с любовью, всей душой его произносишь «здравствуй, дорогой мой», «здравствуй, родной», то, прислушиваясь, слышишь здесь внутренний древний корень, внутренний образ. Это корень древа, драв, ну, дрова, вы знаете слово «древ». Там было чередование гласных. И, оказывается, этимологи, ученые нам подтверждают, историки языка нашего родного, что действительно «здравствовать» – это значит быть причастным к древу, быть с древом, принадлежать к одному древу, как плоды или ветви. Помните притчу Христа о сухих ветвях, что с ними происходит, что ветви должны быть живыми, и у лозы должен быть виноград живой. Так вот, сразу же какой образ живой к нам с вами приходит на память? Это образ сначала древа жизни, но там ангел с огненным мечом. Тогда мы обращаемся с вами к крестному древу, которому, конечно же, все мы должны принадлежать и у него черпать силы не только для физического здоровья, то есть состояния подобного живому древу, когда и корни сильные, и ветви, и плодоношение есть, но, конечно же, как к древу жизни, дарованному нам Христом, древу, политому кровью Божией, самопожертвованию Господню. И тот крест, который мы с вами носим, нательный наш, и слово «здравствуйте». Вот вам, пожалуйста, сочетание образа с молитвой, с благословлением и с повелением не забывать своих предков, свой род, а придерживаться своего православного народа, его ценности, мировоззрения и плодоносить. Обязательно. Что за древо, если не плодоносит? Помните, как Господь со смоковницей, вот этот эпизод там поступил, если нет плода, так и засохнет она сразу. Поэтому в каждом слове, вслушиваясь в него, мы находим вот это святое зерно и повеление находим благородной, благодатной жизни, и пожелание, и источник сил для совершения подвигов в повседневной жизни. И важно, чтобы вот эти слова сохранялись в живом состоянии. А все вы знаете, многократно слышали на проповедях в храмах, и все время у святых отцов читаем, что слово гнило, да не исходит из уст ваших, и чтобы слово совпадало с делом. Если есть благословение, должно быть и благодарение, то есть благодарность за это благословение, то есть дар, духовный дар, ответное благословение, прославление Господу, потому что как мы еще можем Господу благодарить и славить Его? И, конечно же, благодеяния должны вызываться этими святыми словами и благорасположение людей друг к другу. Поэтому вот этот исконный корень, слово «поэт», «поэзия», «делатель», «творец», он очень важен для нас. И именно этот корень прорастает из небесного царствия и соками нас питает вечной истиной, вечной жизни и любви. Если посмотреть еще глубже в этот корень, мы увидим, что он, по данным вот ученых, в частности, этимологический словарь Черных, известный очень двухтомный словарь, публикуемый сейчас все время, там указано, что это слово «поэт» восходит к индоевропейскому корню, как он «кей» произносится там, то есть «класть слоями», «наслаивать». То же, что в русском «чин», там «качее чередование». Вот смотрите, какое нам открывается здесь очень простому виде наставления Господне, что оказывается сочинение, наведение порядка, жизнь по чину, да, оно как последование, определение мест по чину и ценности, и целей жизни, наведение порядка во внутреннем мире и делает человека порядочным. То есть поэт, настоящий поэт, поэт Божий, это обязательно порядочный человек, который по чину своему достаточно смирен, не гордится, но и сознает всю ответственность с его чином поэта Божия связана, и свою обязанность, свой долг. И вот эта внутренняя порядочность, она дается только вот при помощи такого ведения,
0: видений.
1: И здесь, как не сказать еще об одном очень интересном языковом явлении, обо всем сразу не скажешь, но об этом хотелось бы очень сказать. О том, что в каждом нашем слове, когда мы обращаемся друг к другу, может быть, с высокими чувствами, открываем сердце друг друга, откровенно начинаем беседовать. И, конечно же, в каждом слове Священного Писания, Священного Предания, поэтически это все слова, дорогие мои. Действительно, поэзия истинная, которая творит мир и порядок в наших душах. И не только смиряет наш дух, но и питает наш дух творческими силами. Вот там, что ни слово, то метафора. И я хотел бы вам напомнить сегодня хотя бы перевод вот этого греческого слова «метафора». А почему мы так часто о греческих словах? Потому что греческие слова, опять же, в словаре живого великорусского языка, они все там без пометы иностранного. Помните, культура-то привита? Это латинские слова там в скобочках, иностр, иноземный. А греческие слова родные получается. Так вот, метафора – наше родное слово православного русского народа. Наследуемое. Это слово буквально переводится как «перенесение». И помните притчи Господние, как Господь сказал нам, что в притчах открывает истину. То есть перенесение на предметы нашего вещественного мира, который мы, конечно, не ведаем, а видим внешним взором, мы можем руками потрогать, тех образов, которые свидетельствуют нам о устройстве мира, устройстве порядки горнего мира, куда мы все стремимся, вечного мира, вечного гармонического мироустройства, прекрасного. То есть вот эти обычные наши вещи, о которых говорится в притчах, кстати говоря, в сказках о них говорится, в поэтических произведениях, в художественных произведениях, они все становятся символами. Происходит вот эта метафоризация, перенесение. И мы настолько привыкли к этим метафорам, что уже, знаете, не обращаем на них внимания. Хотя именно это и отличает поэта от человека неразвитого, не просто там от прозаика, да, кто-то прозу любит, кто-то поэзию. Именно человека образованного от необразованного. Потому что человек, не воспринимающий мир поэтически, не образован. Вы уж простите меня, родные, это так. Не обязательно писать стихи, но воспринимать поэтически слова родного языка необходимо. Как раз для этого мы образованием занимаемся. И какие примеры метафор все мы знаем и каждый день произносим, не думая о том, что мы, оказывается, поэтизируем этими словами действительность. Ну, дождь на улице, мы говорим, идет дождь. Или у человека радость какая-то, и в глазах мы читаем, это раз говорит, горят глаза. Или человек, ну, может быть, на свежий воздух вышел из душного помещения, говорит, голова пошла кругом.

0: привычка следить за своими метафорами и творчески к ним относиться, поэтически, это, конечно, своего рода не только творческое начало, но и гигиена внутреннего мира. Потому что можно перенести или плохое, или хорошее. А метафоры, уверяю вас, они есть в каждом втором предложении, произносимом, в каждой второй фразе. Об этом тоже хотелось сказать.
1: Василий Васильевич, вы знаете, слушая вашу беседу, все больше и больше начинаешь понимать и задумываться, что как часто мы очень много слов, очень много каких-то вот бесед, таких незначимых, что ли, произносим всуе. Вот вы правильно сказали, что мы, не задумываясь о том, что мы можем быть либо творцами в слове, либо разрушителями и себя, и других людей. И вот сегодняшняя беседа, я еще раз говорю, что она лишний раз вот это подтверждает, и тем более становится очень больно, и как-то так по-настоящему жалко тех людей, которые переходят все больше и больше на обедняющий сленговый метод разговора. Я имею в виду, конечно же, в большей степени молодежь сегодняшнюю, потому что для них вот как-то эта речь, она становится настолько своей, что ли, да, что они уже даже не понимают, что и обедняют себя, и, ну, главное, что они разрушают себя вот этой речью.
0: Ну, вы знаете, говорят, не судите, не судимы будете, все мы здесь грешны, но, конечно же, одна из целей моего такого обращения, попытки обращения к этой теме родного языка и речи людей, и православных, и культурных людей современных, конечно же, она обусловлена вот этой попыткой предотвратить такие несчастья. Потому что очень часто мы не просто засоряем свою речь, а через нее мы, к сожалению, приносим речь. Ведь помните, река, да? А язык – источник, родник, живой родник, животворный. Так вот, все-таки река-то связана со своим источником. Если она очень сильно загрязнится вплоть до истоков, кто знает, какая экологическая катастрофа может произойти во внутреннем мире каждого русского человека. И тут уж, извините, верующий, неверующий, всем достанется такого, что такая там помойка может образоваться, что подумать страшно. И здесь, конечно, часто нам медвежью услугу оказывают вот эти инославные слова, которые вытесняют из нашей речи слова символа живого. И, будучи мертвыми, вот знаете, как этот холестерин в артериях там или где он находится, в сосудах человека забивает их и приводит к инфарктам и инсультам. И во внутреннем мире это тоже в духовном может быть человек, когда он лишается энергии, и душа у него начинает заболевать. То, что пустые мертвые слова, подменяющие живые вот эти источники истины, это очень опасно.
1: Василий Васильевич, вот хотелось бы, чтобы вы объяснили вот такие очень созвучные слова «безмездно» и «безвозмездно». Вот их некое коренное различие и, в принципе, даже различие есть ведь?
0: Ну, слово «мзда» известно, это очень древнее слово, и это то, что надо платить. Давать мзду надо, то, что мы отдаем. И «безмездно» значит «без отдачи». А вот «возмездно», есть у нас такое слово, как «возврат», да, одно из значений приставки «воз» здесь проявляется, то есть обратно отдавать. И «безвозмездно» – это без надежды на возвращение той мзды, которую дали тебе. А «безмездно» – это просто без мзды. То есть можно работать бесплатно, а можно взять в долг и не отдать. Понимаете? Или взять просто и не отдавать. Тогда это будет безвозмездно. Да, отдал и не получил снова, а безмездно просто без какого-то материального или вот без этой мзды. Я не хочу говорить слово вознаграждение, потому что получится тогда путание. Но это очень близкие слова, однокоренные, там дело в приставках.
1: Еще у нас есть собеседник, Василий Васильевич, давайте мы его выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо вам большое вот за такую глубину понимания русского языка. Очень бы хотелось, конечно, чтобы у нас побольше таких педагогов было в школах, чтобы детей учить. Я хотела бы просто вот спросить, вот такая глубина и восприятие русского языка сейчас существует в педагогических институтах, или это ваш личный поиск и опыт? И что можно почитать, чтобы самим, если самообразованием заниматься в этом направлении, самим родителям детей учить?
0: Спасибо, Господи, вас за такой прекрасный вопрос. Вы знаете, я должен вас порадовать, что сейчас мне приходится следить за конференциями, там, в интернете за происходящим, и, конечно же, покупать новые издания по русскому языку и по родному языку, по родной речи. Вот вместе с начинающимся таким возрождением истинного народного духа, духа православия, происходит возрождение здорового отношения к родному языку, наконец-то даже в школе. И действительно сейчас

0: Сейчас продают новые учебники, пособия, книги пока в основном для учителей. Там много теоретизирования есть, но есть и много живых зерен истины, которые доступны. Их можно купить вот и в Академии постдипломного образования взрослых. Это бывший университет педагогического мастерства, в книжных магазинах для учителей. Продают этимологические словари для школьников. Их очень много, но тут нужно быть осторожными, потому что тот, кто толкует, и толкует не во славу Божию, а по своему лукавому мудрованию иногда, в общем, вводит в грех и заблуждение и себя, и других. Поэтому тут нужно, конечно, очень внимательно относиться к этим этимологическим словарям и толкованиям. И, как говорится, если бы я был директором, будь моя воля, я бы этимологические словари бы, знаете, вот не только с рекомендованными министерствами там всякими, а по благословению патриарха всей Руси бы опубликовал, потому что это и есть возрождение истинного мировоззрения нашего с вами православного русского народа. Это очень тонкая работа. Но есть сейчас эти книжки, и есть, знаете, вот только сегодня купил книгу, простит меня, это преподавательница, ученая, там, не запомнил я фамилию ее, пока первый раз встретил. Написал очень хороший учебник. «Русский язык и живопись» называется. И весь свой опыт взяла вот и показала, там, чем нам такие учебники ценны, дорогие мои, где не просто много красивых картинок с раскрасками, в том числе и языческих, кстати говоря, а где вот идет такая помощь, живая помощь ребенку в соотнесении живых образов и представлений со словами, чтобы он не только абстрактными понятиями мыслил, а вот живыми образами. Поэтому присмотритесь, походите по книжным магазинам и по возрасту своего ребенка просто повыбирайте. Сейчас этих пособий, учебников очень много. А в случае, что меня еще раз пригласят, я вам просто на следующей передаче обещаю библиографию дать, то, что я коплю ее и с радостью вижу, что возрождается вот эта методика обучения живому великорусскому языку. И это очень хорошо.
1: Василий Васильевич, конечно же, обязательно будет следующая передача, и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы подготовили вот тот необходимый список для родителей, те, которые не безразличны к тому, как говорят их дети, как они говорят в семье, как вообще мы общаемся друг с другом, чтобы вот они имели этот необходимый набор учебников, книг и занимались совершенствованием своего языка. У нас еще есть собеседник, давайте мы его выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, есть такое выражение, когда благодарят кого-то, спаси Бог. Спасибо. Вот это вот. Объясните, что это большое? Это меня всегда смущает.
0: Спасибо, дорогой. В храме часто говорят «спаси Господи», чтобы не было вот этих недоразумений. Большое присоединяет к слову «спасибо» как раз те люди, которые забыли внутренний образ этого слова, и забыли, что это сочетание двух слов, действительно «спаси Бог» или «спаси Господи вас». То есть это повелительное наклонение, это предложение, а не слово, которое срослось, потому что мы произносим очень часто. И чем чаще мы его произносим, призываем спасение Господне, тем и нам легче жить становится. Но хочу еще вам такую историю рассказать, что знаете вы все, что у нас были старообрядцы. В истории России есть сейчас старообрядческие деревни, регионы, за границей их особенно много, среди мигрантов, но и на Руси не перевелись. И вот у них есть такое поверье у ряда старообрядцев, что там упоминается не Бог, а вот древнее языческое божество со словом «бой». И они спасибо вот боятся даже говорить. Но это такое вот, по-моему, суеверие, знаете, боязнь того, чего нет. Поэтому, с одной стороны, суеверия нам эти лишние не нужны, выдумывания. Потому что если человек от всего сердца желает, чтобы Господь спас того, кто для него сделал благодеяние, благодарит словом «спасибо», он благословляет этим, надо только радоваться. А большое спасибо – это, конечно, неправильно с точки зрения православного русского языка. Но продолжая вот нашу беседу сегодняшнюю, я бы хотел вам рассказать об очень интересной вещи. Вы знаете, что наши пастыри, духовные, православные священники, они занимаются не только молитвенной практикой и окормлением нас с вами, мирян, но они еще занимаются и научной работой, в том числе и работой, связанной с нашим родным языком. И я хотел бы вот вам привести пример исследований, проведенных на одной из кафедр Православной Духовной Академии, где выясняли ученые, православные ученые, выясняли мнение и опыт, обобщали православных священнослужителей о том, какие отклонения от нормальной жизни встречаются чаще всего среди их прихожан, среди мирян, церковленных православных христиан, обращающихся к ним за помощью. И вот на первом месте 81,8% священнослужителей, опрошенных российских, сказали, что самое такое распространенное отклонение – это алкоголизм. И вот мы вроде, знаете, иностранное слово «алкоголизм», И вроде бы это уже болезнь, и уже это никакого отношения к греху не имеет, больных надо лечить и так далее. Хотя алкати, вот этот глагол, да, жаждать очень сильно. Но и алчный, это ведь тоже от этого глагола. То есть жадный человек. Знаете, в чем выражается этот алкоголизм? Это в том, что человек вместо истинной духовности, вместо этого хлеба насущного, и вместо вот этого винограда, Слова Божьего, вместо этой радости, причащения святых Христовых тайн, истинной духовности, он вместо этого духа, русского православного духа, ищет спиритус, спирт ищет, понимаете, слово латинское тоже, это спириты там всякие есть, вы, наверное, слышали, тоже это слово по-латински значит дух, но куда этот спиритус, то есть спирт его заводит, сами знаете, он и в вине есть, и в пиве, даже в кефире, говорят, он есть, поэтому если им зло употреблять, то есть употреблять его во зло, ради своей алчности. Ведь, наверное, замечали, что алкоголики – это очень жадные люди. В основном до этой капли вот этого спирта. Он за нее там, не знаю, будет трястись над этой бутылкой, чтобы кому каплю не перелить, понимаете? Это же какая искаженная картина мировоззрения получается. И что у него на месте святого слова оказывается этот спирт. Потому что он услышит слово «спирт» и весь аж сотрясется, понимаете. Отзывается на него, как на святые слова. Вот в чем духовные-то корни. И, конечно, не просто словом лечить алкоголиков. Нравоучением никто не любит. Но помочь слепому стать зрячим и глухому стать слышащим, и увидеть истинное положение людей, конечно же, может родной язык. И обращение к истинному источнику духовности, а не к этому вонючему спирту, который губит стольких людей, забывших дорогу в храм. Ну, на втором месте, конечно, 58% отмечают то, что больше молодежи нашей свойственно, а не среднему и старшему поколению, это наркомания. И тоже там это вот и мания, и наркоз, это какие слова эти, хоть они латинские, но мания – это манус, рука – это руководство человеком, когда его с истинного пути, с подвигов, с подвижничества за руку берет вот этот нечистый дух, понимаете, морфей, вот этот морфей, они раньше используют, там бог сна языческий такой или другие там демоны эти, прости Господи, что мы их упоминаем сегодня, уводит его с истинного пути, вот этот мир химер, выдумок, и вместо истинной картины мира, вместо неба уже показывают ему извращенные какие-то образы, которые начинают воспринимать вместо Бога. То есть свято место пусто не бывает, и когда человек забывает святые слова, и в его лексиконе, в его внутреннем мире нет святых слов, родных на святом месте, там обязательно появится или спирт, или наркотик, или на третьем месте тут половая распущенность тоже, от слова плоть, там, совокупление, когда человек совокупляется только с плотью, извините, как к куску мяса другому относится человек, причем уже сейчас любого пола там развратники это не смотрят, то, конечно же, его совокупление, то есть соединение в единое целое с хлебом насущным, с духовными ценностями, живущими в словах родного языка, оно становится невозможным, потому что он извращается. То есть вместо того, чтобы обращаться к ценности, к истине, к жизни, он из этого обращения уходит и извращает свою жизнь, прославляя смерть, тление, гниение и вот эту порочность всю. Знаете, поэтому тоже здесь есть свои извращения святых слов. Забыл одно святое слово и потерялся, заблудился в жизни и оказался в блуде вместо подвижничества. Вот это, к сожалению, происходит, и поэтому именно нам нужно не только за формой слова следить, но и жить-то по слову Божию, по слову истинной, живого своего родного языка.
1: Василий Васильевич, мы же видим, что сегодня очень намеренно, очень целенаправленно и причем широкомасштабно идет наступление на нашу родную речь, на наш язык. Потому что это, видимо, тот вот фундамент, который, если разрушится, то все рухнет.
0: Это не фундамент, а столб истины, без которого действительно наш народ действительно не сможет. Но Бог милостив, и, конечно же, мы уверены в том, что наш столб, наш родной язык спасет нас. И я напомню только в конце, что спасти, есть несовершенный глагол «пасти». И пастырь наш спасает, собирает нас вместе всех. И главное, не противиться ему, как заблудшим овцам, а жить по законам, принципам и по святым словам своего родного языка. и радоваться этому, потому что, конечно, радости будет очень много, когда и глаза откроются, и слух откроется. И в заключение хочу еще одно святое для нас всех слово произнести, уже теперь не повеление здравствовать, а просьбу: прощайте, дорогие мои, не бойтесь этого слова прощать. Прощать — это значит всего лишь отпускать грехи ближнему своему, в том числе и слушать, а не значит куда-то уходить, там, в иной мир, как суеверные люди думают. Поэтому можно говорить и до свидания, то есть свидимся, увидим друг друга, и прощайте. Я искренне прошу у вас прощения, если что-то не так сказал, кого-то задел. И советую вам почаще это святое слово произносить и, конечно же, на деле прощать всех, как нас учит Господь, и тогда наш родной язык будет нас спасать, как мы все этого желаем. Прощайте, дорогие.

Братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире проповедь священника Евгения Никулина, настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери Неупиваемая Чашин Заводиати, произнесенная за праздничной божественной литургией, затем житие преподобного Моисея, старца Оптинского, евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Передача, посвященная подвижнику благочестия 20 века протоиерею Дмитрию Дудко, который почил о Господе 28 июня 2004 года, в неделю празднования Собора Псково-Печерских святых мы предложим вашему вниманию документальный рассказ о паломничестве в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, читает автор Валерий Николаевич Лялин. Далее литературно-музыкальная композиция, подготовленная по очерку Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам». Затем передача детям, стихотворение из книги «Лепестки любви», читает автор Елена Викторовна Васильева, петербургская поэтесса, сказочница, член Союза писателей, лауреат премии имени Александра Сергеевича Пушкина. А в завершении беседа о русской словесности, подготовленная кандидатом педагогических наук Василием Васильевичем Семенцовым.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе Ати, за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее светлое воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь молитвенно и торжественно празднует память всех святых в обители Свято-Успенской, Псково-Печерской, подвигом просиявших. Это и богоносные отцы, и богоносные матери, которые потрудились во славу Христа, Бога нашего. В разные времена и в разные века Господь показывал своих светильников веры, чтобы эти светильники не угасли, чтобы эти светильники светили всему миру. Потому что одно из наименований имен Божьих – это свет. Сам Христос говорит: «Так да просветится свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного, который есть на небесах». Преподобно-мученик Корнилий Псково-Печерский, один из тех, кто был основателем этой обители, созидателем этого братства монашеской общины. Преподобный Марк, а наипаче преподобный Симеон, наш современник, Псково-Печерский. Наш батюшка дорогой, преснопоминаемый отец Иоанн, знал преподобного Симеона лично. Ходил на богомолья в Псково-Печерский монастырь, соприкасался с этой великой святостью. И сам наполнялся через это прикосновение тою невидимою божественную любовью, которая возгнездилась в его сердце. Святой пророк, псалмопевец Давид говорит такие слова, что «с преподобным преподобен будешь, а с мужем нечестивым развращен будешь. Как говорит нам светская человеческая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. И вот, если наше сердце предрасположено к святыням нашего православного края, если мы горим, если мы в себе вжигаем сей светильник нашей веры и укрепляемся святыми отцами, а если есть, конечно, такая физическая, человеческая возможность, которая нам была дана, соприкасаться с теми, кто были теми, как говорит нам слово молитвы, небесными ангелами и божественными человеками, теми, которым Бог приоткрывал свои сокровища, теми, кого Бог одарял и обогащал своими бесценными дарами и талантами. Но все эти люди, о которых идет речь, они были смиренны. Иначе не зашла бы в них божественная любовь и божественная благодать. Потому что сам Господь сказал, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Сегодня мы слышим, как святой апостол и евангелист Матфей напомнил нам историческую, евангельскую историю о том, как однажды Господь был в Капернауме и встретил сотника, сын которого был страждующий, несчастный, немощный. И сотник – это очень серьезный человек того времени. Это большой чин на военной службе. Он припал к коленам Иисуса, Сына Божьего, и сказал, что если это возможно, исцели моего сына. И Господь ему предложил прийти, войти, открыть сердце настежь, чтобы это было полноценное исцеление, чтобы это было не так, как в другом месте Священного Писания было сказано, что получил исцеление, иди и впредь не греши. Но сотник проявил сегодня смирение. Он сказал, что он недостоин, чтобы Господь даже вошел под кров его. Но его вера была настолько сильна, что она даже удивила Сына Божьего. И Господь сказал, что даже в Израиле он не нашел такой веры. И многие, Господь говорит сегодня, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царствии Небесном. А те, кто не приняли волю Божью как спасительный промысел в деле нашего с вами совершенства, которое всякого человека, грядущего в мир, призывает к вечным, неземным благам. И Господь говорит сегодня сотнику: иди, и насколько ты веровал, будет тебе. И когда сотник пришел в дом свой, то он увидел исцеленного сына своего. О чем это говорит, дорогие братья и сестры? Это говорит о том, что мы должны восполнять свою веру. И самое что ни на есть главное. Это все зависит от каждого из нас. Успевайте делать добрые дела. Не бойтесь их делать. И пускай не смущается помысел мысли вашей и сердца вашего. Потому что Священное Писание, как глубина духовного восхождения, как та архитектура, которая была сотворена и утверждена главным архитектором жизни нашей, тот, кто является и начальником нашего дыхания, Богом и человеком, Господом нашим Иисусом Христом. И святой апостол Павел в связи с этими событиями говорит, что только доброделание может оправдать человека и дать ему возможность ответить в том уповании, где он однажды был наставлен. Святитель Иона, митрополит московский, память которого мы сегодня благочестно совершаем, удивляет нас, максимально удивляет нас своей жизнью. Вы только представьте, особенно те, кто являются матерями. У матери особо чуткое сердце, потому что под ним она носила плод чрева своего. И у нее особая связь с детьми. И вот святой Иона, митрополит московский, монашество принял в 12 лет. Как вам такое? В 12 лет его родители посвятили Господу Богу, как некогда посвятили святые праведные Иоаким и Анна, свою отроковицу божественную, давшую обет посвятить ее на служение Господу Богу. И вот святой Иона возрастал в смирении. Он, как монах, прошел все степени послушания, начиная от самых низших и, как нам кажется, до самых высших. Но я даже однажды слышал слова одного архиерея, при мне произнесенные. Он сказал так, что в силу моего приближения ко Господу Богу, облеченным всем саном великим, я смиряю свою душу. Я смиряю свою душу для того, чтобы предстать пред Господом в послушании. Я, говорит, родился в дальней деревне, в каком-то поселке или селе. И очень часто в юности своей забирался на самую возвышенную часть нашей деревни и смотрел вдаль и видел город. И как я хотел учиться в этом городе, получить образование, стать человеком, в конце концов. И Господь за смирение дал этому человеку все, что касается жизни. И дал ему духовное видение, открыл ему очи. И сейчас он находится в большом городе и является главным священником этого города, архиереем. И вот он стоит на своей кафедре и смотрит вдоль этой пустыни, которая его породила, своего села. И вспоминает ту глубину смирения, ту любовь, которая рождалась в то время в его сердце. Какие глубокие, какие правильные, какие сильные слова звучат в сердцах людей, которые смирили себя, как некогда смирил себя Господь, даже до смерти, смерти же крестной. Если вы думаете, что христиане, которые возложили на себя крест, будут счастливы, как это нам преподносит мир, то эти христиане заблуждаются. Потому что священные слова Писания говорят совершенно обратное. И человек должен, невзирая ни на что, проходить эти испытания, чтобы закалять горнило своей души для спасения многих. Мы видели, сколько было дано духовных даров отцу Иоанну. Может быть, он не часто говорил прилюдно, публично или официально о том, какая происходит борьба на том поле боя, где он является непосредственным участником. Но чтоб вы понимали, он всегда, всегда находился в молитве. Но и паче, конечно, в молитве Иисусовой. Что сегодня церковь и желает каждому из нас. Помолимся сегодня святителю Ионе, митрополиту московскому и всей России чудотворцу, старцу. Это первый митрополит, который был посвящен на московскую кафедру руками русских архиереев. Из-за того, что, может быть, кто-то знает, были нестроения и соблазны в некоторые времена, и по сей день нестроения и соблазны существуют. Была и уния, было и отклонение в Запад, и выпало много на долю святителя Ионы. И вот можно сказать отчасти, благодаря святителю Ионе, который был учеником святителя Фотия и последователем его, мы сохранили нашу веру в русской православной церкви, за что мы, собственно, и благодарим Господа и Бога нашего. Мы благодарим сегодня тех святых, которые подвязались в Псково-Печерской обители, потому что они нам очень-очень близки. И ты, преподобный Симеон, который даже частью своих целебоносных мощей почивает и в нашем храме, и который является отцом духовным нашего батюшки Иоанна. Батюшка много про него что рассказывал. Но он был настолько прост, по слову преподобного старца Амвросия, где просто там ангелов сост, и поистине вокруг старца Симеона собирались ангелы, и даже во плоти. Но вот один монах мне рассказывал, что было удивительно, во времена жизни преподобного Симеона даже не вся братья у него окормлялась, не вся братья его воспринимала. Так же было и во времена святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Сколько ему было зависти, даже от духовенства и от архиереев некоторых. Его не всегда воспринимали. Думали, что он какой-то не совсем, как говорят, от мира сего. Но невзирая ни на что, святой Иоанн, праведный кронштадтский пастырь, и преподобный Симеон, а батюшку нашего сколько раз гнали, сколько раз его, даже не буду, может быть, углубляться, смиряли так, что как было бы это все перенести. Но он любовью Божью уязвился, как поет нам тропарь преподобным и богоносным отцам. И эту любовью он оградил свою жизнь от всякого зла, от осуждения, от всего того, что отвлекает нас от милости и спасительного пути Божьего. Помолимся сегодня всем тем святым, чья память ныне нами благочестно совершается, чтобы укрепили они нашу веру, чтобы вера эта наша была всегда мудра, и чтобы мы всегда могли едиными устами славить Бога, Святую Троицу, Отца и Сына и Духа Святаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Воскресного дня, с памятью всех тех святых, чья ныне нами благочестие совершается. Может быть, у кого-то есть сегодня День Ангела или особая дата, и с этим вас тоже поздравляем. Причастников поздравляю с принятием святых спасительных страшных христовых тайн. Старайтесь читать хотя бы немножко жизнеописания святых, чтобы они немножко отвлекали вас от повседневного вашего бытия, которое максимально нас засасывает в такую воронку, что просто диву даешься иногда и спрашиваешь: а где мое христианство? Пусть не будет так в нашей жизни. Чуть-чуть будем читать и особенно акцентировать свое внимание на Слово Божье, особенно Евангелие, как благовестие. Оно будет рождать в нас новые горизонты, будет укреплять нашу жизнь и веру и помогать нам спасаться.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

братья и сестры, 16 июня по православному календарю или 29 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых, святителя Тихона, епископа Амафунского, преподобного Тихона Медынского-Калужского, преподобного Моисея Оптинского, священномучеников Гермогена, епископа Тобольского, Ефрема, Михаила, Петра Пресвитеров и мученика Константина, преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия Чтеца –

Братья и сестры, 16 июня по православному календарю или 29 июня по гражданскому календарю – день блаженной кончины преподобного отца нашего Моисея Оптинского. Причисленные к лику святых оптинские старцы и ныне, как и при своей богоугодной жизни, молитвенно помогают православным душам. Ищущий спасение всегда найдет в наставлениях старцев благодатное утешение. Многие из вас читали молитву оптинских старцев, исцеляющие слова которой так умиротворяют метущуюся душу. Благодатное старчество есть одно из высочайших достижений духовной жизни Церкви. Это ее цвет. Это венец духовных подвигов, плод безмолвия и богосозерцания. Оно органически связано с монашеским внутренним подвигом, имеющим цель достижение бесстрастия, а потому и возникло одновременно с монашеством на заре христианства. Благодатный старец своим личным опытом, прошедший школу трезвения и умно-сердечной молитвы и изучивший благодаря этому в совершенстве духовно-психические законы и лично достигший бесстрастия, сам становится способным руководить новоначальным иноком в его невидимой брани на пути к бесстрастию. Он должен проникать до самых глубин души человеческой, видеть зарождение зла, причины этого зарождения, установить точный диагноз болезни и указать точный способ лечения. Старец – искусный духовный врач. Он должен ясно видеть устроение своего ученика, характер его души и степень духовного развития его. Он должен непременно обладать даром рассуждения и развлечения духов, так как ему все время приходится иметь дело со злом, стремящимся преобразиться во ангела светла. Но как достигший бесстрастия, старец обычно обладает и другими духовными дарами – прозорливости, чудотворения, пророчества. Предавшие себя всецело водительству истинного старца – испытывают особое чувство радости и свободы о Господе. Старец – непосредственный проводник воли Божией. Общение же с Богом всегда сопряжено с чувством духовной свободы, радости и неописуемого мира в душе. Влияние старчества распространялось далеко за пределами стен монастыря. Старцы духовно окормляли не только иноков, но и мирян. Обладая даром прозорливости, они всех назидали, увещевали и утешали, исцеляли от болезней душевных и телесных, предостерегали от опасностей, указывали путь жизни, открывая волю Божию. Таким образом, старчество – пророческое служение. Истинное старчество есть особое благодатное дарование, непосредственное водительство Духом Святым, особый вид святости. Преподобный Моисей Оптинский всегда останется образцом монастырского настоятеля. Он являет собой удивительное сочетание аскетической уединенной келейной жизни с доступностью к каждому, твердости с кротостью, хозяйственности с нестяжательностью, личной самостоятельности с полной покорностью старцу. Значение преподобного Моисея не только в том, что он создал внешний расцвет Оптиной пустыни, но и возможность ее духовного расцвета создалась благодаря его сотрудничеству со старцами преподобными Львом и Макарием. Главной его заслугой было учреждение старчества в Оптиной пустыни. Преподобный Моисей Путилов родился 15 января 1782 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии и был назван Тимофеем. В 19-летнем возрасте Тимофей вместе с 14-летним братом Ионой были определены отцом на службу в Москву. Здесь они познакомились со старцами Новоспасского монастыря Александром и Филаретом, которые находились в духовном общении с молдавским архимандритом Паисием Величковским. Под руководством этих старцев
У обоих братьев созрело желание самим стать монахами. В 1804 году, когда Тимофею было 22 года, братья отправились в Саровский монастырь. Здесь они беседовали с преподобным Серафимом. В 1811 году Тимофей присоединился к Ярославльским пустыножителям и подвязался там под руководством старца Афанасия, ученика старца Паисия Величковского. Тогда же он принял монашество с именем Моисея. В 1816 году к преподобному Моисею приехал его младший брат Александр, чтобы разделить с ним его служение Богу. Через 4 года Александр был пострижен в монахи с именем Антония и поручен руководству преподобному Моисею, которому всю жизнь сохранял полное послушание. За годы пустынной жизни окреп и созрел духовно и сам преподобный Моисей, и Господу угодно было призвать его на другое служение. В 1821 году калужский епископ Филарет предложил братьям Путиловым переселиться в Оптину пустынь и основать около монастыря скит. 6 июля 1827 года преподобный Моисей с преподобным Антонием и еще двумя монахами прибыли в Оптину пустынь и приступили к работам. С большим трудом они очистили от вековых деревьев избранное в лесу место, вырубили и выкорчевали пни, из срубленного леса построили первую небольшую келью, обвели место забором и поставили церковь во имя святого Иоанна Предтечи. В 1825 году преподобный Моисей был избран настоятелем всего Оптинского монастыря и 37 лет заботился о нем. За эти годы Оптина совершенно преобразилась. Число братьев увеличилось во много раз. Были сделаны большие хозяйственные запасы, почти удвоена монастырская земля, разведены фруктовые сады, устроена обширная библиотека. Расширен собор, воздвигнуты две церкви, выстроена гостиница, конные и скотные дворы, 7 корпусов келий, 2 завода, мельница и знаменитая белая Оптинская ограда. Следует отметить, что все проводимое преподобным Моисеем строительство осуществлялось без наличных денег, как говорится, на веру, и не только ради улучшения самой обители, но в первую очередь с целью оказания разумной помощи окрестному населению. «Есть ли у вас, батюшка, деньги?» — спрашивали приближенные при начале постройки. «Есть, есть», — отвечает преподобный и покажет 15-20 рублей. «Да ведь это ничего», — скажет спрашивающий. А он улыбнется и ответит: «А про Бога забыл? У меня нет, так у него есть». И вера эта не была посрамлена. Очень часто бывало, что рабочие просили уплаты, когда у настоятеля было всего несколько медных монет. Он просил обождать, и через день-два по почте приходили деньги. Когда же и этого не было, он занимал и при первом случае возвращал все сполна. Когда однажды наступил голодный год, то хлеба стало не хватать даже для братьев монастыря. И как раз в это время преподобный Моисей начал строительство больших каменных гостиниц и монастырской ограды. Делалось это силами многих окрестных жителей, которым в монастыре не только платили за труд, но и кормили целыми семьями. Один монах, обеспокоенный наступающим голодом, стал уговаривать преподобного остановить строительство и отпустить посторонний народ. Тогда преподобный Моисей, всегда молчаливый и сдержанный, ответил: «Эх, брат, на что же мы образ-то ангельский носим? Для чего же Христос, Спаситель наш, душу свою за нас положил? Зачем же Он слово любви проповедовал нам? Для того ли, чтобы мы, великое Его слово любви к ближним, повторяли только устами? Что же? Народу-то с голода, что ли, помирать? Ведь он во имя Христова просит. Будем же делать, донде же Господь не закрыл еще для нас щедрую руку свою.
Он не для того посылает нам свои дары, чтобы мы их прятали под спут, а чтобы возвращали в такую же тяжелую годину тому же народу, от которого мы их получаем. В отношении братьев преподобный Моисей держал себя очень мудро. По природе горячий и вспыльчивый, он совершенно переделал себя и приобрел замечательную кротость. Если же находил на него гнев, он торопился уйти, смиряя себя молитвой, и возвращался успокоенный. Крутых строгих мер преподобный Моисей не употреблял и говорил, что нужно подождать, пока Господь коснется сердца человека. Вообще же он приноравливался к характеру и спасению духовного развития каждого человека. К себе лично преподобный был чрезвычайно строг. Его келейная жизнь была постоянным понуждением себя. Спал он мало, не раздеваясь, и вставал едва ли не полночь. К утренне ходил неопустительно, говоря, что за литургией приносится за нас бескровная жертва. А в утренню мы сами приносим свой покой. Если кто говорил преподобному Моисею о его заслугах, то он обычно уклонялся от ответов. Однажды посетивший Оптину один архиерей, осмотрев скит, спросил преподобного Моисея, кто это построил. Преподобный уклончиво ответил, что это строилось постепенно на здешнем месте. «Я и сам вижу, что на здешнем месте. Но кто именно построил?» «Настоятель с братьей. Говорят, что вы все это устроили. Я тоже при этом находился». После таких ответов гость более не допытывался. При преподобном Моисее Оптина пустынь под руководством преподобного Макария издала 16 духовно-аскетических книг древних подвижников. Эти книги преподобный Моисей рассылал бесплатно в другие монастыри и отдельным лицам. Всюду, ища духовные пользы, он говорил: «Наше дело сеять. Бог даст, когда-нибудь будут и плоды». Из вышесказанного видно, что преподобный Моисей вникал во все многоразличные отрасли монастырской жизни, но главная его задача состояла в учреждении в монастыре старчества. С любовью принял в Оптину старцев преподобных Льва и Макария, преподобный Моисей, оставаясь главой монастыря, преклонил пред ними свою волю. Никого без их совета не определял и не постригал, советовался с ними во всем. Обладая сам в высокой степени даром старца, оставаясь главой монастыря, преклонил пред ними свою волю. Никого без их совета не определял и не постригал, советовался с ними во всем. Обладая сам в высокой степени даром старчества, преподобный Моисей знал,

Необыкновенные чувства испытываешь, когда увидишь лесную часовенку такую, дверь открыта, на аналое крест и Евангелие, кадила, псалтырь старинный, и благодатно взирает Богоматерь или Спаситель, кроткий, призывает к себе трудящихся и обремененных. Иногда вылетит печушка, покрутится над головами и влетит в часовню. А то случится, выйдет на дорогу олень рогатый или широколобый лось, постоит совсем неподалеку, поглядит в обе стороны и повернет неспешно в чащу, похрустывая буреломом. И веришь, знаешь, что все это Господне, и повалившаяся ель мшистая, и белка, и брусника, и порхающая в чаще бабочка. И вот раскроется чудесно тайна жизни, которую, быть может, знают кроткие эти звери, белка, птичка, бабочка, недрами как-то знают, которую знают духом отшельники по скитам, подвижники, тяготеющиеся землей.

Думал ли я тогда в лесной часовне, что все это как-то отзовется в жизни, как-то вольется, определится? И вот определилась, связал меня Валаам с собою. Вспоминается слово, сказанное нам схимником отцом Сысоем в Киту Каневском, неосознанное тогда, теперь для меня раскрывшееся. «Дай вам Господь получить то, зачем приехали». Тогда подумалось, зачем мы приехали? Так приехали, не зачем. Проехаться. А вот определилось, что зачем-то, что было надо, что стало целью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, нашу жизнь. Многое мне открылось великое и еще важное. Закрыты человеческие судьбы. В явлениях жизни, случайных и незначительных, таятся порой великие содержания. Будь осторожен в оценках. В трудную пору испытаний не падай духом. Верь в душу человека. Господний я нас сосуд.

Пора возвращаться. Сходим по гранитным ступеням к пристани. Грустно нам уезжать. Привыкли? По сходням идет монах, машет нам чем-то завернутым в белую бумагу. «Убители благословения на путь вам!» Я беру с поклоном, развертываю и вижу хлеб. Чудесный белый хлеб, валаамский, ржаной, душистый, с тонкой кожей.

корочкой, пахнет и пряником, и медом. Отрезок длинной ковриги фунтов на 5. Тут же мы и едим его, крестясь на золотые кресты и синие купола собора. И с этим вуламским хлебом вкушаем в последний раз, впитываем в себя, в сердце кладем себе благостное, что видели и вняли, что осветило нас первые шаги нашей жизни. Мы едим вуламский хлеб, тесно у нас в груди, глаза смотрят на все прощально, жадно. Никогда больше не увидим, никогда. В грезах увидим, в снах, гудок. Прощай, вулам, чудесный, светлый. Мы говорим друг другу, говорим взглядами и понимаем, как хорошо мы сделали, что выбрали почему-то вулам целью поездки нашей, первого в жизни путешествия. Говорим глазами, правда ведь хорошо? Правда хорошо. Второй гудок. Матросы закрыли борт. Певчие монашонки звонкими дисконтами зачинают «Преобразился Иси на горе Христе Боже!» Послушники поддерживают басами, на пароходе подхватывают тропарь, он катится по монастырскому проливу, в камнях отзывается в лесах. Третий гудок. Пароход отваливает от Валаама. Богомольцы снимают картузы, крестятся на собор. «Прощай, Валаам!» Вот и вольная Ладога играет. Пролив за нами. Виден весь Валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Лазоревые его главы начинают вливаться в небо. Лазоревые.

0: Братья и сестры, вы слушали литературно-музыкальную композицию по очерку Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам», подготовленную Людмилой Иванищенко, Алексеем и Петром Захаровыми, звукорежиссер Антоний Медведский.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие ребята, у нас в гостях петербургская поэтесса и сказочница Елена Викторовна Васильева, которая прочитает для вас свои стихотворения из книги «Лепестки любви».
1: Здравствуйте, милые дети! Сейчас я вам прочитаю добрые и веселые стихи. И я очень надеюсь, что после того, как вы их послушаете, вам тоже захочется стать лучше и добрее. А на стихи, которые вам больше всего понравились, я попрошу вас нарисовать чудесные рисунки. Первое стихотворение про котика, на которого очень рассердились буквы. Оказывается, буквы тоже умеют сердиться на того, кто не хочет учиться. И вот как это было. Стихотворение называется «Неученый кот». На кровати котик Тишка сунул носик в чью-то книжку. Нюхал буквы и кусал, коготками их пугал. То наскочит, то отпрыгнет, шерсть поднимет, спинку выгнет, то их лапкой цап-царап и скорее прыг под шкаф. Буквы очень возмутились, зашатались, рассердились, да из книжки скок в кровать и давай-давай кричать. «Ай-яй-яй!» — кричала А. «Я от страха чуть жива!» Че чихала и чихала, Ше шуршала и шагала, З звенела громко З. Буквы прыгали везде. Гордо буквы наступали и котенка напугали. Чем царапать нас, кусать, лучше научись читать. «Неученый кот!» — кричат. Но утек котенок в сад. Там до вечера сидел, на окно с тоской глядел. «Как вы, буквы, говорливы! Да чего же вы сварливы? Ну какой тогда я кот? Кто царапаться дает?» Вспомнил миску с молоком, печь с веселым огоньком. «Нелегко же быть котом! Надо буквы мне учить, чтобы с ними вдружно жить!» Эх, как жизнь непроста у веселого кота! Так он жалобно вздохнул и под липою уснул.

Осінь кудзісніца. Я с утра сегодня встала и к окошку побежала. Все деревья золотые, клены стали расписные. Кружит листья кружевной, ветер дует озорной. А тропинки все в листочках, листик на носу щеночка. И на ухе у кота, вот какая смехота. Я запрыгала на ножке, словно в золоте окошко. А вот стихотворение про мальчика, который был очень заботливый. И называется оно «Заботливый Коля». Солнышко, солнышко, подожди немножко. Ты накройся облачком, дай собрать морожку. Жарко, да чего же мне? Носик словно весь в росе. Я пыхчу, как паровоз. Но хочу собрать я воз ароматных ягод. Будет мама рада. Сварим и варенье, всем на угощенье. Будем ложкой уплетать. Киски дам я полизать, и лохматому щенку пусть полижет мне щеку. Буду сладкий-сладкий, как арбуз на грядке. А следующее стихотворение о добрых детках, у которых сердечко было очень милостивое и сострадательное. И называется стихотворение «Сострадание». Крепкий на дворе мороз, щиплет щеки, щиплет нос, под сапожками скрипит и на варежках хрустит. Чудные снежинки превратились в льдинки, речку всю покрыло льдом, рыбки плавают с трудом. Щука открывает рот, словно в помощь нас зовет. Может, шарфик повязать, легче будет ей дышать. С Тёмой мы гадаем, чем помочь не знаем. Подошла к нам Саша, заревела даже. Тоже жалко рыбок ей, шубкой бы накрыть скорей. Вот придет к нам дед Федос, песенку поет под нос. Весело на нас взглянул, лунку он во льду проткнул. Воздуха глоток, и вот щука закрывает рот. Рыбки весело взыграли, поклонились и пропали. Стихотворение о веселых птичках. Называется оно «Веселые свиристели». После кружевной метели дружной стайкой прилетели к нам под окна свиристели. Всю рябину поклевали, так устали, что зевали. Позвенели хохолками, покружили над снегами и свистели на свирели все до солнечной капели. Их зима так испугалась, целый год не возвращалась. Снежный шарф свой забрала и обиженной ушла. Стихотворение о мальчике, который любил говорить всем только добрые слова. Называется стихотворение «Волшебные слова». Мне не жалко добрых слов, всех любить, обнять готов. Я сказал их бабе, деду, даже старому соседу, папе, маме, другу, брату. Все они, конечно, рады этим ласковым словам. Вдруг летит во двор сова с маленьким совенком. Запищал он громко, напугал котенка.
тоже хочет кружка сам научиться тем словам. Важно зашагал петух, весь он обратился вслух. Очень просит научить вежливым со всеми быть. Куры выстроились в ряд, все быть добрыми хотят. Но волшебные слова, закружилась голова, даже сладко мне во рту. Я от добрых слов расту? А сейчас, детки, я загадаю вам загадку, а вас попрошу ее разгадать вместе с жучком, паучком и стрекозой. Стихотворение так и называется «Загадка». Полз по ветке паучок, завалился на бочок. Нить он сплел, на ней повис, головою прямо вниз. Ой, какой стал неуклюжий, чуть не угодил я в лужу. Кружат в луже облака? Фу, какая чепуха! Может, небо окунулось, с облаками утонуло? Удивился паучок, тут присел на сук жучок. Смотрят в лужу, не поймут, облака куда плывут? Не было лоскуток упал, может, кто-то оторвал? Прилетела стрекоза, затаращила глаза. Небо два и тут, и там, что же непонятно вам? А пока они гадали, лучики в воде играли, глянули, а лужи нет, только пара легкий след. Дети, паучку скажите, стрекозу вы научите, что же в лужице искали? Вы загадку разгадали?

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Никифора, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, монаха Салафиила, иерея Евгения, иерея Александра, заключенного протоиерея Сергия, заключенного воина Иоанна, заключенного Алексия, заключенного Сергия, Кирилла, болящего Даниила, болящей Галины, болящего Александра, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Петра, болящей Нины, болящей Ирины, болящей Любови, болящего Павла, Людмилы, Николая, Фатинии, болящей Зинаиды, путешествующей Татьяны, болящей Лидии, Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, болящего Симеона, болящей Людмилы, Александра со сродниками, Марины, Александра, Владимира, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящего Петра, болящей Елены, Виктора, Ксении с очадами, Антония, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, тяжко болящего Александра, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящего Олега, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, Зои, Димитрия, путешествующего младенца Евы, путешествующей Екатерины, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Марии со сродниками, болящей Наталии, болящей Анастасии, Константина, Кирилла, Киры с очадами, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, болящего Леонида со сродниками, болящей Валентины, болящего Дмитрия, Андрея, болящей Натальи со сродниками, Надежды с очадом и сродниками, Ирины, Андрея со сродниками, Анны, Людмилы с очадами, Андрея, Татьяны, Елены, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Тема, Василия Васильевича, весьма актуальна и весьма нужная сегодня для каждого из нас. Родной язык и речь православных христиан. Пожалуйста, Василий Васильевич.
1: Здравствуйте, уважаемые, дорогие братья и сестры. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы удостоили меня своего внимания, и я могу поделиться с вами, с одной стороны, наболевшим, а с другой стороны, самым сокровенным, и как учитель русского языка и литературы, и как ученый и психолингвист, ну и как, конечно же, один из нас, один из тех, кто продолжает традиции нашего православного русского народа, и кому не безразлична его судьба. Сегодня я хотел поговорить с вами о том, чем наш с вами язык, язык православного русского христианина, родной язык, и его речь отличается от того, что мы привыкли называть современным русским языком, и в школе так предмет называется, и нашей обыденной речи. И начну я в честь одного из гостей, вот буквально позавчера был у меня очень дорогой гость, один из слушателей этой радиостанции, раб Божий Александр, который в очень пожилом возрасте, ну, относительно пожилом, но уже седые волосы, борода у него, воцерковился и сейчас ходит по тюрьмам, по больницам, по школам, где это нужно, где его приглашают, и славит Господа и учит людей читать псалтырь, потому что Бог дал ему такой талант. И вот благодаря этого человека за то, что на меня наставил своим примером и вдохновил и на сегодняшнюю передачу, может быть, начну с одной строчки начала второго псалма, которую все прекрасно помните, и по-русски скажу: «Зачем пошатнулись языки, и люди, получается, тщетно вопрошает нас пророк, царь Давид». И вот этот образ пошатнувшегося языка, конечно же, в душу православного христианина должен вселять трепет и ужас, потому что этот столб, тот столб, который является нашей крепостью, и не только нашей святыней, но и нашей опорой, надеждой, местом нашего спасения и местом нашего восхождения в Царствие Небесное и Богообщение, наш родной язык, самое святое, что у нас есть. И вот пророк предсказывает, предупреждает нас о том, что язык пошатнется, и люди начнут учиться не истине, а тщетному, и в своей речи будут славить не Господа в каждом слове, произнося его с сознанием того, с трезвением, что это слово слышно не только в мире дольнем, но и в мире горнем, и им придется ответить за каждое свое слово. Не то оскверняет человека, что он потребляет в пищу, входит в уста, а то, что исходит из его уст. То есть каждое слово – это или скверно, или благословение. Благословение, благослови. И, конечно же, трепетное отношение к языку, как к святыне, нам сегодня необходимо более чем когда-либо. Потому что действительно язык наш пошатнулся, и вслед за трагическими событиями секуляризации, разрушения церквей, были попытки, такое было, знаете, временное торжество того, что называют современным языком или языком современного общения, там даже иностранных слов, ну, коммуникации и так далее, что вот этот язык восторжествовал над языком прежде всего богообщения, то есть над нашим родным языком. Это тот русский язык, которому по милости Божией, усилиями равноапостольных Кирилла и Мефодия, привит был язык церковнославянский, язык церкви, и в результате мы получили язык культуры, величайшей вселенской культуры, веры, которая укрепляет нас, поддерживает, наставляет на путь истины. Я уже говорил, что вот мой учитель светский, заведующий кафедрой русского языка, профессор Колесов Владимир Викторович, он давно занимается вот темой русского языка, родного языка, и пришел к такому интересному выводу, к которому пришли сразу несколько ученых, вот я знаю, в России, о том, что наш язык родной – это своего рода генетический код нашей с вами духовности, программы нашей жизни. То есть это та картина мира, тот образец, та идеология, которая помогает нам блюсти себя, образовываться, аскетически смиряться там, где это необходимо, то есть ограничивать себя и совершать подвиги, то есть идти подвижническим путем, подвигаться к истине по своему жизненному пути, там, где этот путь для нас открыт. И когда в своей речи мы небрежно в суе произносим святые слова родного языка, не думаем об их истинном живом смысле, который дарован нам Господом. Ведь в словаре «Дали» как написано, что человек – это живое существо, наделенное даром слова. А ученые, лингвисты установили, что само слово «Бог» восходит к древнему санскритскому слову «бхагас» – «дарящий», то есть тот, кто дарует. Вот даровано нам это слово, как источник силы, как родник с чистой водой. И небрежение к этому слову, слушайтесь, небрежение, бречь, беречь, небережное к нему отношение, конечно же, оскверняет прежде всего произносящего бездумно. И я хотел бы сегодня попытаться то, что вот накоплено, как-то преподнести вашему вниманию для возможного обсуждения в прямом эфире. Потому что, когда мы говорим на языке понятий, на языке абстрактно логическом, мы, конечно, понимаем друг друга быстро, понятия понимаем, схватываем иногда даже на лету, но вот эта поверхностность взаимопонимания приводит к тому, что, хорошо понимая друг друга иногда с полуслова, мы вдруг перестаем понимать своих предков, а предок – это тот, кто пред нами преодолел вот этот рубеж между Царствием Земным и Царствием Небесным, и по чьим стопам, и в качестве потомков, по тому пути, по которому прошел наш предок, святые предки наши, святые отцы. По этому пути мы вслед за ними идем, по их примеру должны жить. А вдруг мы начинаем между собой устанавливать новые значения, новые лукавые смыслы придавать святым словам родного языка. И уже у нас получается, что предки принадлежат не к будущему нашему в горнем мире, Царстве Небесном, а к какому-то уже прошлому, отжившему. И мы живем ради совершенно другого будущего, то есть какого-то там прогресса, который является, извините, словом иностранным и несет в себе внутренний образ, или, как ученый Потебня в XIX веке еще говорил, внутреннюю форму, не свойственную нашему мировоззрению. Ведь вот эта сама приставка «про» в таких глаголах, там, как «проткнуть», «пронзить», она имеет в виду движение напролом, движение сквозь, разрушительное такое движение. И в то же время такое прекрасное церковно-славянское и русское, конечно же, наше родное слово, как подвиг. И когда вот я один раз слышал, батюшка спрашивает прихожанина своего, на каком поприще подвизаетесь? А тот смотрит на него и ни слова не понимает, что такое поприще, что значит подвизаться. А это значит подвиги совершать, двигаться по истинному пути, а не прогрессировать куда-то. И святые отцы наши учат, что целью православного христианина является, конечно же, не столько прогрессивный образ жизни, сколько преображение. То есть такое образование, которое ведет к преображению известного всем нам из праздника христианского и к преображению нашего внутреннего человека, к внутреннему просвещению. Когда у человека открываются внутренние очи, мысленные, развивается внутренний слух, и он, как Пушкин в своем вдохновенном стихотворении «Пророк» говорит нам: «Внял я небо содрогание, горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябань, и отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы». Все эти слова должны быть нам не только понятны, они должны нам живо сопереживаться, нужно возрождать этимон, по-гречески это значит истинный смысл этих слов, и видеть тот конкретный, живой, живущий в нас с вами внутренний образ, который соделывает нас, помогает нашему преображению, приводит в порядок наш внутренний мир, наши ценности, устремления, определяет для нас истинные цели жизни. И здесь очень важно не поддаваться лукавству вот современного речевого общения, основанного на формальных таких понятиях, суетного во многом общения, и видеть вот этот внутренний образ, стоящий за ключевым словом фразы, за подлежащим, за тем, что подлежит обсуждению. Что высказывается? Потому что часто человек в добром настроении сердца, в молитвенном состоянии, он высказывает гораздо больше, чем он подразумевает и может вместить в своем уму. вдохновенные мысли высказывает. Ведь первые проповеди апостольские, они, как писал апостол Павел, аще в теле, аще не в теле, не ведаю. Сам проповедник не ощущает себя, в каком он состоянии. Потому что его устами, помните, как у Лермонтова, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. И вот в этом состоянии часто люди благословляют, помогают устроению внутреннего мира своих собеседников. И когда мы останавливаемся только на уровне поверхностного понимания, ну, это я понял, я уже знаю, и пропускают мимо ушей все святое, что звучит в словах родного языка, обращенных к ним. Конечно, это большая жалость, потому что теряется благословение. И здесь мне хотелось бы привести конкретные примеры нескольких таких действительно святых, значимых, ключевых слов нашего с вами общения, то есть нашей с вами уже повседневной речи православных христиан и людей, говорящих вроде по форме на том же языке, но совершенно иные смыслы, вкладывающих в свои предложения и фразы. Ну, вот два таких ключевых глагола, скажем, слова, как «знать» и «ведать». Вроде бы синонимы нам говорят ученые во всех словарях, там толково пишут, знать значит ведать, ведать значит знать. Обращаемся к истории, к этимонослу. Оказывается, ведение, ведать, это со святой буквы у нас писалось ять, это слово всегда во всех книгах церковных и светских раньше. Это значит видеть внутренним взором. Видеть мысленными очами, как мы сами по утрам просим Господа о том, чтобы Он открыл нам мысленные очи. Я только напомню вам эти строчки из нашей утренней молитвы. «И ныне просвети очи мои мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедение сердечном. И ныне просвети мои очи мысленные, просим Господа, потому что вот это просвещение мысленных очей позволяет нам действительно ведать. А что значит ведать? Это значит однокоренное слово с заповедями. И как же можно соблюдать заповеди от всего сердца с любовью, то есть добровольно, с доброй волей, если мы не ведаем, что творим? Естественно, люди, живущие по заповедям, должны прислушиваться к этим словам и заботиться о ведении. То есть стремиться молить Господа о том, чтобы действительно просветились мысленные очи и открылась бы вот эта истинная картина мира. Тем более, что светская психология, наука достаточно объективная, учит нас уже больше века о том, что мир дан человеку не непосредственно, что руками вот мы трогаем, он дан все-таки в представлениях. То есть тем, что мы ставим перед своим внутренним взором, перед этими мысленными очами. Вот это наши представления. И то, насколько глубоко мы воспримем или поверхностно воспримем те или иные предложения, обращенные к нам, это предложения, звучащие не только в речи друг друга, но и предложения, звучащие в Евангелии, в святоотеческом предании. Это все предлагается нам как сокровище, истинный, насущный хлеб. И вот оказывается, наша способность воспринимать предложения истины, идущие и от Господа, и от святых отцов, и от благородно настроенных людей к нам. Это зависит от нашей системы представления о мире, от того, насколько наша иерархия представлений способна в качестве, знаете, такого хорошего фильтра отсеивать всю грязь, все ложные, искаженные, извращенные образы действительности и пропускать, принимать, воспринимать и запоминать, глубоко запоминать, так, чтобы это запечатлевалось в сердце, чтобы производило на нас глубокое впечатление. Вот эти зерна истины, крупицы истины, то есть те слова, которые в неизменном внутреннем виде достались нам от предков. И здесь вот начинается, извините, и лукавство той повседневной речи, которую мы иногда воспринимаем как наш язык, что совсем не так. Одно дело источник воды, из которого берет начало река, чистый родник, это наш язык, а другое дело сама река. Кстати, слова речи, река, это однокоренные слова, которые река может, сами знаете, из очень чистого источника проистекать, а по дороге так загрязняться, что вода в ней станет и отравлена, и пить ее опасно без фильтрации очистки. И вот, путая язык и речь, мы очень часто сами себя вводим в глубокие заблуждения, начинаем заблуждаться. То есть тут корень, конечно, слова «блуд», но заблудиться – это значит потерять дорогу, потерять истинный путь, потерять возможность подвижничества. Ну вот с этим же примером, допустим, ведение, вот это видение внутренним взором истины, способность в зрячем состоянии идти заповеданным путем. И с другой стороны, знание, которое сейчас становится предметом культа и в светской школе, и ради знаний все. Кто больше знает, тот чуть ли там не Богу равен, как многие призывают сейчас только знания копить. И если мы с вами почитаем внимательно и Евангелие, и Псалтырь, и святоотеческие поучения, мы увидим, что там-то глагол «знать» и слово «знание» достаточно редко и осторожно используется. А вот «ведение» – «ведать», «изведать», «исповедать» и «исповедаться», и все, что связано с корнем «вед», «ведать», «видеть» внутренним взором, это используется практически почти на каждой строчке. И если мы опять обратимся к Псалтыри, все мы помним этот псалом, многие его наизусть знают, там действительно вот глагол «знать» используется. Редкий случай такой, их не так много в Псалтыри. «Яко беззаконие мое вас знаю, и грех мой предо мною есть выну». То есть всегда по-русски. Давайте вслушаемся в эти слова. «Беззаконие мое вас знаю». То, что не по закону живу, действительно, мы можем прочитать закон, логически усвоить, понять. И «знать» это восходит к глаголу «генус», «род», «г» там чередуется «ж» и «з», поэтому знание наше передается и по наследству, и мы можем его в опыте обрести. Это значит, что действительно мы беззаконно живем, нарушаем те законы, которые прописаны в Библии. Знаем мы то, что беззаконно. Но следующая эта часть фразы пророка, псалмопевца: «И грех мой предо мною есть выну». Всегда предо мной, то есть представление, видение внутренним взором своего греха. А чему нас учат святые отцы? Научись видеть свой грех перед собой, не закрывай на него глаза. Тогда ты будешь во всеоружии, тогда ты будешь зрячим воином в борьбе со своим собственным грехом за спасение и за утверждение в мире дольнем законов мира горнего, то есть то, что мы обещаем своему Отцу Небесному в каждый день многократных молитвах «Отче наш», призывая законы Царствия Небесного, его устроение в наш земной мир. То есть вот развлечение таких понятий, как знание и видение, это насущная необходимость каждого православного человека, иначе можем легко запутаться. И продолжая нашу с вами тему, хочу вернуться к этому святому, тоже святому слову, дорогому сердцу каждого православного христианина. Это преображение, переображение. Ображать в словаре далее есть этот глагол еще ображать, обрежать. Кстати, обряд – это однокоренные слова исторические. Это значит не просто по-новому наряжаться, а менять внутренний облик человека. То есть состояние души и духа, преображаться из человека, живущего временно, плотского человека, в человека духовного, человека вечного. И вот эта цель нашей с вами жизни, в том числе языковой жизни, цель совершенствования нашей языковой личности и ребенка, и взрослого, ставшего на путь воцерковления и богообщения, это преображение человека в поэта Божия. То есть поэтизация вот этой картины мира. И здесь я поясню, почему вдруг возникает тема поэзии у нас в разговоре о преображении как цели и смысле человеческой жизни. Потому что по-гречески поэт и поэма, поэтически, все эти слова, они переводятся просто, восходят к одному корню в первом лице. Это поэйо звучит, красиво очень, поэйо. Значит, делаю, творю. То есть поэт – это, оказывается, делатель, творец, человек, созданный по образу и подобию творца, создателя, который творил, помните, как в Библии написано, между словом своим, сказал он, и стало так. То есть вот это поэтическое восприятие слова родного языка дает силы для поэтического творчества. И поверьте мне, это очень легко в этом убедиться, присмотревшись буквально вот к реакции слушателей и собеседников ваших, к вашей речи, что каждым словом мы творим изменения. Многое можем такого натворить, что страшно говорить в душе своего собеседника. Особенно, если этот собеседник открывает нам свою душу. А мы ведь братья и сестры с вами, мы друг к другу должны обращаться с открытой душой. И вслушайтесь в этот глагол тоже «обращаться». Тут вращаться, обращаться, обращаться от внешнего мира к внутреннему. И когда, дорогие мои, я к вам обращаюсь, как к родным своим братьям и сестрам, и вы мысленно обращаетесь ко мне, мы с вами от суеты внешнего мира отвлекаемся и свой внутренний взор, вот это видение, обращаем на мир духовный, общий для нас мир. То место, где мы вместе занимаемся творчеством, помощью Творцу в восстановлении иерархии, свойственной небесному миру. Поэтому делатель, творец – это, конечно, поэт Бога. И поэтическое мировосприятие, воспитание вместо прозаиков, эти поэтов, людей, которые не по понятиям живут, а способны своим словом преображать внутреннюю действительность, состояние внутреннего мира своих собеседников. Если благословил, так благородным более стал человек после этого благословения, если воспринял всем сердцем, всей душой. И ведь мы с вами, вдумайтесь, родные мои, каждый день многократно произносим, обращаясь друг к другу, святейшие слова, самые святые слова. Такие благословления сильные, мощные, данные нам Господом, что когда мы произносим их не от сердца, не видя их внутренней формы, не ведая, что говорим, ну, теряется огромное сокровище. Один только пример еще приведу, если не устали меня слушать. Это слово «здравствуйте». Сколько раз, вот я сегодня начал со слова «здравствуйте». Вслушайтесь в это благословение, в это святое слово. Во-первых, оно в повелительном наклонении звучит. И когда с чистым сердцем, с любовью, всей душой его произносишь «здравствуй, дорогой мой», «здравствуй, родной», то, прислушиваясь, слышишь здесь внутренний древний корень, внутренний образ. Это корень древа, драв, ну, дрова, вы знаете слово «древ». Там было чередование гласных. И, оказывается, этимологи, ученые нам подтверждают, историки языка нашего родного, что действительно «здравствовать» – это значит быть причастным к древу, быть с древом, принадлежать к одному древу, как плоды или ветви. Помните притчу Христа о сухих ветвях, что с ними происходит, что ветви должны быть живыми, и у лозы должен быть виноград живой. Так вот, сразу же какой образ живой к нам с вами приходит на память? Это образ сначала древа жизни, но там ангел с огненным мечом. Тогда мы обращаемся с вами к крестному древу, которому, конечно же, все мы должны принадлежать и у него черпать силы не только для физического здоровья, то есть состояния подобного живому древу, когда и корни сильные, и ветви, и плодоношение есть, но, конечно же, как к древу жизни, дарованному нам Христом, древу, политому кровью Божией, самопожертвованию Господню. И тот крест, который мы с вами носим, нательный наш, и слово «здравствуйте». Вот вам, пожалуйста, сочетание образа с молитвой, с благословлением и с повелением не забывать своих предков, свой род, а придерживаться своего православного народа, его ценности, мировоззрения и плодоносить. Обязательно. Что за древо, если не плодоносит? Помните, как Господь со смоковницей, вот этот эпизод там поступил, если нет плода, так и засохнет она сразу. Поэтому в каждом слове, вслушиваясь в него, мы находим вот это святое зерно, и повеление находим, благородной, благодатной жизни, и пожелание, и источник сил для совершения подвигов в повседневной жизни. И важно, чтобы вот эти слова сохранялись в живом состоянии. А все вы знаете, многократно слышали на проповеди в храмах, и все время у святых отцов читаем, что слово гнило, да не исходит из уст ваших, и чтобы слово совпадало с делом. Если есть благословение, должно быть и благодарение, то есть благодарность за это благословение, то есть дар, духовный дар, ответное благословение, прославление Господу, потому что как мы еще можем Господу благодарить и славить Его? И, конечно же, благодеяния должны вызываться этими святыми словами и благорасположение людей друг к другу. Поэтому вот этот исконный корень, слово «поэт», «поэзия», «делатель», «творец», он очень важен для нас. И именно этот корень прорастает из небесного царствия и соками нас питает вечной истиной, вечной жизни и любви. Если посмотреть еще глубже в этот корень, мы увидим, что он, по данным вот ученых, в частности, этимологический словарь Черных, известный очень двухтомный словарь, публикуемый сейчас все время, там указано, что это слово «поэт» восходит к индоевропейскому корню, как он «кей» произносится там, то есть «класть слоями», «наслаивать». То же, что в русском «чин», там «каче» чередование. Вот смотрите, какое нам открывается здесь очень простому виде наставления Господне, что оказывается сочинение, наведение порядка, жизнь по чину, да, оно как последование, определение мест по чину и ценности, и целей жизни, наведение порядка во внутреннем мире и делает человека порядочным. То есть поэт, настоящий поэт, поэт Божий, это обязательно порядочный человек, который по чину своему достаточно смирен, не гордится, но и сознает всю ответственность с его чином поэта Божия связана, и свою обязанность, свой долг. И вот эта внутренняя порядочность, она дается только вот при помощи такого ведения
0: видений.
1: И здесь, как не сказать еще об одном очень интересном языковом явлении, обо всем сразу не скажешь, но об этом хотелось бы очень сказать. О том, что в каждом нашем слове, когда мы обращаемся друг к другу, может быть, с высокими чувствами, открываем сердце друг друга, откровенно начинаем беседу. И, конечно же, в каждом слове Священного Писания, Священного Предания, поэтически это все слова, дорогие мои. Действительно, поэзия истинная, которая творит мир и порядок в наших душах. И не только смиряет наш дух, но и питает наш дух творческими силами. Вот там, что ни слово, то метафора. И я хотел бы вам напомнить сегодня хотя бы перевод вот этого греческого слова «метафора». А почему мы так часто о греческих словах? Потому что греческие слова, опять же, в словаре живого великорусского языка, они все там без пометы иностранного. Помните, культура-то привита. Это латинские слова, там в скобочках, иностр, иноземный. А греческие слова родные получается. Так вот, метафора – наше родное слово православного русского народа, наследуемое. Это слово буквально переводится как «перенесение». И помните притчи Господние, как Господь сказал нам, что в притчах открывает истину. То есть перенесение на предметы нашего вещественного мира, которые мы, конечно, не ведаем, а видим внешним взором, мы можем руками потрогать, тех образов, которые свидетельствуют нам о устройстве мира, устройстве порядка горнего мира, куда мы все стремимся, вечного мира, вечного гармонического мира, устройства прекрасного. То есть вот эти обычные наши вещи, о которых говорится в притчах, кстати говоря, в сказках о них говорится, в поэтических произведениях, в художественных произведениях, они все становятся символами. Происходит вот эта метафоризация, перенесение. И мы настолько привыкли к этим метафорам, что уже, знаете, не обращаем на них внимания. Хотя именно это и отличает поэта от человека неразвитого, не просто там от прозаика, да, кто-то прозу любит, кто-то поэзию. Именно человека образованного от необразованного. Потому что человек, не воспринимающий мир поэтически, не образован. Вы уж простите меня, родные, это так. Не обязательно писать стихи, но воспринимать поэтически слова родного языка необходимо. Как раз для этого мы образованием занимаемся. И какие примеры метафор все мы знаем и каждый день произносим, не думая о том, что мы, оказывается, поэтизируем этими словами действительность. Ну, дождь на улице, мы говорим, идет дождь. Или у человека радость какая-то, и в глазах мы читаем, это раз как горят глаза. Или человек, ну, может быть, на свежий воздух вышел из душного помещения, говорит, голова пошла кругом. Какая богатейшая метафора, красивая очень метафора. Или, скажем, даже в самых таких терминах наших повседневных, там и торговли, и экономики, и работы, мы говорим, торговая сеть. То есть вот тут сеть, улавливание какое-то, да, это опять метафора. Или у человека там тоненький, может быть, голосок, да, или густой бас, какая богатейшая метафора, густой, да. И вот осознание того, что сочетая слова, перенося смыслы, мы творим или красоту, или уродство, то есть вот эта привычка следить за своими метафорами. И творчески к ним относиться, поэтически, это, конечно, своего рода не только творческое начало, но и гигиена внутреннего мира. Потому что можно перенести или плохое, или хорошее. А метафоры, уверяю вас, они есть в каждом втором предложении, произносимом нас, в каждой второй фразе. Об этом тоже хотелось сказать.
0: Василий Васильевич, вы знаете, слушая вашу беседу, все больше и больше начинаешь понимать и задумываться, что как часто мы очень много слов, очень много каких-то вот бесед, таких незначимых, что ли, произносим всуе. Вот вы правильно сказали, что мы, не задумываясь о том, что мы можем быть либо творцами в слове, либо разрушителями и себя, и других людей. И вот сегодняшняя беседа, я еще раз говорю, что она лишний раз вот это подтверждает, и тем более становится очень больно, и как-то так по-настоящему жалко тех людей, которые переходят все больше и больше на обедняющий сленговый метод разговора. Я имею в виду, конечно же, в большей степени молодежь сегодняшнюю, потому что для них вот как-то эта речь, она становится настолько своей, что ли, да, что они уже даже не понимают, что и обедняют себя, и, ну, главное, что они разрушают себя вот этой речью.
1: Ну, вы знаете, говорят, не судите и не судимы будете, все мы здесь грешны, но, конечно же, одна из целей моего такого обращения, попытки обращения к этой теме родного языка и речи людей, и православных, культурных людей современных, конечно же, она обусловлена вот этой попыткой предотвратить такие несчастья. Потому что очень часто мы не просто засоряем свою речь, а через нее мы, к сожалению, приносим речь. Ведь помните, река, да? А язык – источник, родник, живой родник, животворный. Так вот, все-таки река-то связана со своим источником. Если она очень сильно загрязнится вплоть до истоков, кто знает, какая экологическая катастрофа может произойти во внутреннем мире каждого русского человека. И тут уж, извините, верующий, неверующий, всем достанется такого, что такая там помойка может образоваться, что подумать страшно. И здесь, конечно, часто нам медвежью услугу оказывают вот эти инославные слова, которые вытесняют из нашей речи

0: твои слова, подменяющие живые вот эти источники истины. Это очень опасно.
1: Василий Васильевич, вот хотелось бы, чтобы вы объяснили вот такие очень созвучные слова «безмездно» и «безвозмездно». Вот их некое коренное различие и, в принципе, даже различие есть ведь?
0: Ну, слово «мзда» известно, это очень древнее слово, и это то, что надо платить. Давать мзду надо, то, что мы отдаем. И безмездно, значит, без отдачи. А вот возмездно, есть у нас такое слово, как возврат, да, одно из значений приставки «воз» здесь проявляется, то есть обратно отдавать. И безвозмездно – это без надежды на возвращение той мзды, которую дали тебе. А безмездно – это просто без мзды. То есть можно работать бесплатно, а можно взять в долг и не отдать. Понимаете, или взять просто и не отдавать. Тогда это будет безвозмездно, да? Отдал и не получил снова. А безмездно просто без какого-то материального или вот без этой мзды. Я не хочу говорить слово вознаграждение, потому что получится тогда путание. Но это очень близкие слова, однокоренные. Там дело в приставках.
1: Еще у нас есть собеседник, Василий Васильевич. Давайте мы его выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо вам большое вот за такую глубину понимания русского языка. Очень бы хотелось, конечно, чтобы у нас побольше таких педагогов было в школах, чтобы детей учить. Я хотела бы просто спросить, вот такая глубина и восприятие русского языка сейчас существует в педагогических институтах, или это ваш личный поиск и опыт? И что можно почитать, чтобы самим, если самообразованием заниматься в этом направлении, самим родителям детей учить?
0: Спасибо, Господи, вас за такой прекрасный вопрос. Вы знаете, я должен вас порадовать, что сейчас мне приходится следить за конференциями, там, в интернете за происходящим, и, конечно же, покупать новые издания по русскому языку и по родному языку, по родной речи. Вот вместе с начинающимся таким возрождением истинного народного духа, духа православия, происходит возрождение здорового отношения к родному языку, наконец-то даже в школе. И действительно сейчас продают новые учебники, пособия, книги пока в основном для учителей. Там много теоретизирования есть, но есть и много живых зерен истины, которые доступны. Их можно купить вот и в Академии постдипломного образования взрослых. Это бывший университет педагогического мастерства, в книжных магазинах для учителей. Продают этимологические словари для школьников. Их очень много, но тут нужно быть осторожными, потому что тот, кто толкует, и толкует не во славу Божию, а по своему лукавому мудрованию иногда, в общем, вводит в грех и заблуждение и себя, и других. Поэтому тут нужно, конечно, очень внимательно относиться к этим этимологическим словарям и толкованиям. И, как говорится, если бы я был директором, будь моя воля, я бы этимологические словари бы, знаете, вот не только с рекомендованными министерствами там всякими, а по благословению патриарха все Руси оба публиковал, потому что это и есть возрождение истинного мировоззрения нашего с вами православного русского народа. Это очень тонкая работа. Но есть сейчас эти книжки, и есть, знаете, вот только сегодня купил книгу, простит меня, это преподавательница, ученая, там, не запомнил я фамилию ее, пока первый раз встретил, написал очень хороший учебник. «Русский язык и живопись» называется. И весь свой опыт взяла вот и показала, там, чем нам такие учебники ценны, дорогие мои, где не просто много красивых картинок с раскрасками, в том числе и языческих, кстати говоря, а где вот идет такая помощь, живая помощь ребенку в соотнесении живых образов и представлений со словами, чтобы он не только абстрактными понятиями мыслил, а вот живыми образами. Поэтому присмотритесь, походите по книжным магазинам и по возрасту своего ребенка просто повыбирайте. Сейчас этих пособий, учебников очень много. А в случае, что меня еще раз пригласят, я вам просто на следующей передаче обещаю библиографию дать, то, что я коплю ее и с радостью вижу, что возрождается вот эта методика обучения живому великорусскому языку. И это очень хорошо.
1: Василий Васильевич, конечно же, обязательно будет следующая передача, и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы подготовили вот тот необходимый список для родителей, те, которые не безразличны к тому, как говорят их дети, как они говорят в семье, как вообще мы общаемся друг с другом, чтобы вот они имели этот необходимый набор учебников, книг и занимались совершенствованием своего языка. У нас еще есть собеседник, давайте мы его выслушаем. Говорите, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, есть такое выражение, когда благодарят кого-то, спаси Бог. Спасибо. Вот это вот. Объясните, что это большое? Это меня всегда смущает.
0: Спасибо, дорогой. В храме часто говорят «спаси Господи», чтобы не было вот этих...

0: недоразумений. Большое присоединяет к слову «спасибо» как раз те люди, которые забыли внутренний образ этого слова, и забыли, что это сочетание двух слов, действительно «спаси Бог» или «спаси Господи вас». То есть это повелительное наклонение, это предложение, а не слово, которое срослось, потому что мы произносим очень часто. И чем чаще мы его произносим, призываем спасение Господне, тем и нам легче жить становится. Но хочу еще вам такую историю рассказать, что знаете вы все, что у нас были старообрядцы. В истории России есть сейчас старообрядческие деревни, регионы, за границей их особенно много, среди мигрантов, но и на Руси не перевелись. И вот у них есть такое поверье у ряда старообрядцев, что там упоминается не Бог, а вот древнее языческое божество со словом «бой». И они «спасибо» вот боятся даже говорить. Но это такое вот, по-моему, суеверие, знаете, боязнь того, чего нет. Поэтому, с одной стороны, суеверие нам эти лишние не нужны, выдумывания. Потому что если человек от всего сердца желает, чтобы Господь спас того, кто для него сделал благодеяние, благодарит словом «спасибо», он благословляет этим, надо только радоваться. Большое спасибо – это, конечно, неправильно с точки зрения православного русского языка. Но продолжая вот нашу беседу сегодняшнюю, я бы хотел вам рассказать об очень интересной вещи. Вы знаете, что наши пастыри, духовные православные священники, они занимаются не только молитвенной практикой и окормлением нас с вами, мирян, но они еще занимаются и научной работой, в том числе и работой, связанной с нашим родным языком. И я хотел бы вот вам привести пример исследований, проведенных на одной из кафедр Православной Духовной Академии, где выясняли ученые православные, ученые, выясняли мнение и опыт, обобщали православных священнослужителей о том, какие отклонения от нормальной жизни встречаются чаще всего среди их прихожан, среди мирян, воцерковленных православных христиан, обращающихся к ним за помощью. И вот на первом месте 81,8% священнослужителей, опрошенных российских, сказали, что самое такое распространенное отклонение – это алкоголизм. И вот мы вроде, знаете, иностранное слово «алкоголизм», и вроде бы это уже болезнь, и уже это никакого отношения к греху не имеет, больных надо лечить и так далее. Хотя алкать, вот этот глагол, да, жаждать очень сильно. Но и алчный – это ведь тоже от этого глагола. То есть жадный человек. Знаете, в чем выражается этот алкоголизм? Это в том, что человек вместо истинной духовности, вместо этого хлеба насущного, и вместо вот этого винограда, Слова Божьего, вместо этой радости, причащения святых Христовых тайн, истинной духовности, он вместо этого духа, русского, православного духа, ищет спиритус, спирт ищет, понимаете, слово латинское тоже, это спириты там всякие есть, вы, наверное, слышали, тоже это слово по-латински значит дух, но куда этот спиритус, то есть спирт его заводит, сами знаете, он и в вине есть, и в пиве, даже в кефире, говорят, он есть, поэтому если им зло употреблять, то есть употреблять его во зло, ради своей алчности. Ведь, наверное, замечали, что алкоголики – это очень жадные люди. В основном, да, этой капли вот этого спирта, он за нее там, не знаю, будет трястись над этой бутылкой, чтобы кому каплю не перелить, понимаете? Это же какая искаженная картина мировоззрения получается. И что у него на месте святого слова оказывается этот спирт, потому что он услышит слово «спирт» и весь аж затрясется, понимаете, отзывается на него, как на святые слова. Вот в чем духовные-то корни. И, конечно, не просто словом лечить алкоголиков, нравоучением никто не любит, но помочь слепому стать зрячим и глухому стать слышащим, и увидеть истинное положение людей, конечно же, может родной язык. И обращение к истинному источнику духовности, а не к этому вонючему спирту, который губит стольких людей, забывших дорогу в храм. Ну, на втором месте, конечно, 58% отмечают то, что больше молодежи нашей свойственно, а не среднему и старшему поколению. Это наркомания. И тоже там это вот и мания, и наркоз, это какие слова эти, хоть они латинские, но мания – это манус, рука – это руководство человеком, когда его с истинного пути, с подвига, с подвижничества за руку берет вот этот нечистый дух, понимаете, морфей вот этот, морфей, они раньше используют там бог сна языческий такой или другие там демоны эти, прости Господи, что мы их упоминаем сегодня, уводит его с истинного пути, вот этот мир химер, выдумок, и вместо истинной картины мира, вместо неба уже показывают ему извращенные какие-то образы, которые начинают воспринимать место Бога. То есть свято место пусто не бывает, и когда человек забывает святые слова, и в его лексиконе, его внутреннем мире нет святых слов, родных на святом месте. Там обязательно появится или спирт, или наркотик, или на третьем месте тут половая распущенность, тоже от слова плоть, там, совокупление, когда человек совокупляется только с плотью, извините, как куску мяса другому. То есть человек, причем уже сейчас любого пола, там, развратники это не смотрят, то, конечно же, его совокупление, то есть соединение в единое целое с хлебом насущным, с духовными ценностями, живущими в словах родного языка, оно становится невозможным, потому что он извращается. То есть вместо того, чтобы обращаться к ценности, к истине, к жизни, он из этого обращения уходит и извращает свою жизнь, прославляя смерть, тление, гниение и вот эту порочность всю. Знаете, поэтому тоже здесь есть свои извращения святых слов. Забыл одно святое слово и потерялся, заблудился в жизни и оказался в блуде вместо подвижничества. Вот это, к сожалению, происходит, и поэтому именно нам нужно не только за формой слова следить, но и жить-то по слову Божию, по слову истины живого своего родного языка.
1: Василий Васильевич, мы же видим, что сегодня очень намеренно, очень целенаправленно, и причем широкомасштабно идет наступление на нашу родную речь, на наш язык. Потому что это, видимо, тот вот фундамент, который, если разрушится, то все рухнет.
0: Это не фундамент, а столб истины, без которого действительно наш народ действительно не сможет. Но Бог милостив, и, конечно же, мы уверены в том, что наш столб, наш родной язык спасет нас. И я напомню только в конце, что спасти, есть несовершенный глагол «пасти». И пастырь наш спасает, собирает нас вместе всех. И главное, не противиться ему, как заблудшим овцам, а жить по законам, принципам и по святым словам своего родного языка. И радоваться этому, потому что, конечно, радости будет очень много, когда и глаза откроются, и слух откроется. И в заключение хочу еще одно святое для нас всех слово произнести, уже теперь не повеление здравствовать, а просьбу: прощайте, дорогие мои, не бойтесь этого слова прощать. Прощать — это значит всего лишь отпускать грехи ближнему своему, в том числе и слушать, а не значит куда-то уходить, там, в иной мир, как суеверные люди думают. Поэтому можно говорить и до свидания, то есть свидимся, увидим друг друга, и прощайте. Я искренне прошу вас прощения, если что-то не так сказал, кого-то задел. И советую вам почаще это святое слово произносить. И, конечно же, на деле прощать всех, как нас учит Господь. И тогда наш родной язык будет нас спасать, как мы все этого желаем. Прощайте, дорогие.

Братья и сестры, беседу о родном языке провел для вас кандидат педагогических наук Василий Васильевич Семенцов.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире проповедь священника Евгения Никулина, настоятеля храма «Во имя иконы Божьей Матери неупиваемая чашин заводе Ати», произнесенная за праздничной божественной литургией. Затем житие преподобного Моисея, старца Оптинского. Евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Передача, посвященная подвижнику благочестия 20 века протоиерею Дмитрию Дудко, который почил о Господе 28 июня 2004 года. В неделю празднования Собора Псково-Печерских святых мы предложим вашему вниманию документальный рассказ о паломничестве в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, читает автор Валерий Николаевич Лялин. Далее литературно-музыкальная композиция, подготовленная по очерку Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам». Затем передача детям, стихотворение из книги «Лепестки любви», читает автор Елена Викторовна Васильева, петербургская поэтесса, сказочница, член Союза писателей, лауреат премии имени Александра Сергеевича Пушкина. А в завершении беседа о русской словесности, подготовленная кандидатом педагогических наук Василием Васильевичем Семенцовым.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма «Во имя иконы Божией Матери неупиваемая чаша» на заводе Ати, за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее светлое воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь молитвенно и торжественно празднует память всех святых в обители Свято-Успенской, Псково-Печерской, подвигом просиявших. Это и богоносные отцы, и богоносные матери, которые потрудились во славу Христа, Бога нашего. В разные времена и в разные века Господь показывал своих светильников веры, чтобы эти светильники не угасли, чтобы эти светильники светили всему миру. Потому что одно из наименований имен Божьих – это свет. Сам Христос говорит: «Так да просветится свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного, который есть на небесах». Преподобно-мученик Корнилий Псково-Печерский, один из тех, кто был основателем этой обители, созидателем этого братства монашеской общины. Преподобный Марк, а наипаче преподобный Симеон, наш современник Псково-Печерский. Наш батюшка дорогой, преснопоминаемый отец Иоанн, знал преподобного Симеона лично. Ходил на богомолье в Псково-Печерский монастырь, соприкасался с этой великой святостью. И сам наполнялся через это прикосновение тою невидимою божественную любовью, которая возгнездилась в его сердце. Святой пророк, псалмопевец Давид говорит такие слова, что «с преподобным преподобен будешь,
3: а с мужем нечестивым развращен будешь. Как говорит нам светская человеческая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. И вот, если наше сердце предрасположено к святыням нашего православного края, если мы горим, если мы в себе вжигаем сей светильник нашей веры и укрепляемся святыми отцами, а если есть, конечно, такая физическая, человеческая возможность, которая нам была дана, соприкасаться с теми, кто были теми, как говорит нам слово молитвы, небесными ангелами и божественными человеками, теми, которым Бог приоткрывал свои сокровища, теми, кого Бог одарял и обогащал своими бесценными дарами и талантами. Но все эти люди, о которых идет речь, они были смиренны. Иначе не зашла бы в них божественная любовь и божественная благодать. Потому что сам Господь сказал, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Сегодня мы слышим, как святой апостол и евангелист Матфей напомнил нам историческую, евангельскую историю о том, как однажды Господь был в Капернауме и встретил сотника, сын которого был страждующий, несчастный, немощный. И сотник – это очень серьезный человек того времени. Это большой чин на военной службе. Он припал к коленам Иисуса, Сына Божьего, и сказал, что если это возможно, исцели моего сына. И Господь ему предложил прийти, войти, открыть сердце настежь, чтобы это было полноценное исцеление, чтобы это было не так, как в другом месте Священного Писания было сказано, что получил исцеление, иди и впредь не греши. Но сотник проявил сегодня смирение. Он сказал, что он недостоин, чтобы Господь даже вошел под кров его. Но его вера была настолько сильна, что она даже удивила Сына Божьего. И Господь сказал, что даже в Израиле он не нашел такой веры. И многие, Господь говорит сегодня, возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царствии Небесном. А те, кто не приняли волю Божью как спасительный промысел в деле нашего с вами совершенства, которое всякого человека, грядущего в мир, призывает к вечным, неземным благам. И Господь говорит сегодня сотнику, иди, и насколько ты веровал, будет тебе. И когда сотник пришел в дом свой, то он увидел исцеленного сына своего. О чем это говорит, дорогие братья и сестры? Это говорит о том, что мы должны восполнять свою веру. И самое что ни на есть главное. Это все зависит от каждого из нас. Успевайте делать добрые дела. Не бойтесь их делать. И пускай не смущается помысел мысли вашей и сердца вашего. Потому что Священное Писание, как глубина духовного восхождения, как та архитектура, которая была сотворена и утверждена главным архитектором жизни нашей, тот, кто является и начальником нашего дыхания, Богом и человеком, Господом нашим Иисусом Христом. И святой апостол Павел в связи с этими событиями говорит, что только доброделание может оправдать человека и дать ему возможность ответить в том уповании, где он однажды был наставлен. Свидетель Иона, митрополит московский, память которого мы сегодня благочестно совершаем, удивляет нас, максимально удивляет нас своей жизнью. Вы только представьте, особенно те, кто являются матерями. У матери особо чуткое сердце, потому что под ним она носила плод чрева своего. И у нее особая связь с детьми. И вот святой Иона, митрополит московский, монашество принял в 12 лет. Как вам такое? В 12 лет его родители посвятили Господу Богу, как некогда посвятили святые праведные Иоаким и Анна свою отроковицу божественную, давшую обет посвятить ее на служение Господу Богу. И вот святой Иона возрастал в смирении. Он, как монах, прошел все степени послушания, начиная от самых низших и, как нам кажется, до самых высших. Но я даже однажды слышал слова одного архиерея, при мне произнесенные. Он сказал так, что в силу моего приближения ко Господу Богу, облеченным всем саном великим, я смиряю свою душу. Я смиряю свою душу для того, чтобы предстать пред Господом в послушании. Я, говорит, родился в дальней деревне, в каком-то поселке или селе. И очень часто в юности своей забирался на самую возвышенную часть нашей деревни и смотрел вдаль и видел город. И как я хотел учиться в этом городе, получить образование, стать человеком, в конце концов. И Господь за смирение дал этому человеку все, что касается жизни. И дал ему духовное видение, открыл ему очи. И сейчас он находится в большом городе и является главным священником этого города, архиереем. И вот он стоит на своей кафедре и смотрит вдоль этой пустыни, которая его породила, своего села. И вспоминает ту глубину смирения, ту любовь, которая рождалась в то время в его сердце. Какие глубокие, какие правильные, какие сильные слова звучат в сердцах людей, которые смирили себя, как некогда смирил себя Господь, даже до смерти, смерти же крестной. Если вы думаете, что христиане, которые возложили на себя крест, будут счастливы, как это нам преподносит мир, то эти христиане заблуждаются. Потому что священные слова Писания говорят совершенно обратное. И человек должен, невзирая ни на что, проходить эти испытания, чтобы закалять горнило своей души для спасения многих. Мы видели, сколько было дано духовных даров отцу Иоанну. Может быть, он не часто говорил прилюдно, публично или официально о том, какая происходит борьба на том поле боя, где он является непосредственным участником. Но чтоб вы понимали, он всегда, всегда находился в молитве. Ну и паче, конечно, в молитве Иисусовой. Что сегодня Церковь и желает каждому из нас. Помолимся сегодня святителю Ионе, митрополиту Московскому и всей России чудотворцу, старцу. Старцу. Это первый митрополит, который был посвящен на московскую кафедру руками русских архиереев. Из-за того, что, может быть, кто-то знает, были нестроения и соблазны в некоторые времена, и по сей день нестроения и соблазны существуют. Была и уния, было и отклонение в Запад, и выпало много на долю святителя Ионы. И вот можно сказать отчасти, благодаря святителю Ионе, который был учеником святителя Фотия и последователем его, мы сохранили нашу веру в Русской Православной Церкви, за что мы, собственно, и благодарим Господа и Бога нашего. Мы благодарим сегодня тех святых, которые подвязались в Псково-Печерской обители, потому что они нам очень-очень близки. И ты, преподобный Симеон, который даже частью своих целебоносных мощей почивает и в нашем храме, и который является отцом духовным нашего батюшки Иоанна. Батюшка много про него что рассказывал, но он был настолько прост, по слову преподобного старца Амвросия, где просто там ангелов сост, и поистине вокруг старца Симеона собирались ангелы, и даже во плоти. Но вот один монах мне рассказывал, что было удивительно, во времена жизни преподобного Симеона даже не вся братья у него окормлялась, не вся братья его воспринимала. Так же было и во времена святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Сколько ему было зависти, даже от духовенства и от архиереев некоторых. Его не всегда воспринимали. Думали, что он какой-то не совсем, как говорят, от мира сего. Но невзирая ни на что, святой Иоанн, праведный кронштадтский пастырь, и преподобный Симеон, а батюшку нашего сколько раз гнали, сколько раз его, даже не буду, может быть, углубляться, смиряли так, что как было бы это все перенести. Но он любовью Божью уязвился, как поет нам тропарь преподобным и богоносным отцам. И этой любовью он оградил свою жизнь от всякого зла, от осуждения, от всего того, что отвлекает нас от милости и спасительного пути Божьего. Помолимся сегодня всем тем святым, чья память ныне нами благочестно совершается, чтобы укрепили они нашу веру, чтобы вера эта наша была всегда мудра, и чтобы мы всегда могли едиными устами славить Бога, Святую Троицу, Отца и Сына, и Духа Святаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Воскресного дня, с памятью всех тех святых, чья ныне нами благочестие совершается. Может быть, у кого-то есть сегодня День Ангела или особая дата, и с этим вас тоже поздравляем. Причастников поздравляю с принятием святых спасительных страшных христовых тайн. Старайтесь читать хотя бы немножко жизнеописания святых, чтобы они немножко отвлекали вас от повседневного вашего бытия, которое максимально нас засасывает в такую воронку, что просто диву даешься иногда и спрашиваешь, а где мое христианство? Пусть не будет так в нашей жизни. Чуть-чуть будем читать и особенно акцентировать свое внимание на Слово Божье, особенно Евангелие, как благовестие. Оно будет рождать в нас новые горизонты, будет укреплять нашу жизнь и веру и помогать нам спасаться.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 16 июня по православному календарю или 29 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых святителя Тихона, епископа Амафунского, преподобного Тихона Медынского-Калужского, преподобного Моисея Оптинского, священномучеников Гермогена, епископа Тобольского, Ефрема, Михаила, Петра Пресвитеров и мученика Константина, преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия, чтеца –

Братья и сестры, 16 июня по православному календарю или 29 июня по гражданскому календарю – день блаженной кончины преподобного отца нашего Моисея Оптинского. Причисленные к лику святых оптинские старцы и ныне, как и при своей богоугодной жизни, молитвенно помогают православным душам. Ищущий спасение всегда найдет в наставлениях старцев благодатное утешение. Многие из вас читали молитву оптинских старцев, исцеляющие слова которой так умиротворяют мятущуюся душу. Благодатное старчество есть одно из высочайших достижений духовной жизни Церкви. Это ее цвет. Это венец духовных подвигов, плод безмолвия и богосозерцания. Оно органически связано с монашеским внутренним подвигом, имеющим цель достижения бесстрастия, а потому и возникло одновременно с монашеством на заре христианства. Благодатный старец своим личным опытом, прошедший школу трезвения и умно-сердечной молитвы и изучивший благодаря этому в совершенстве духовно-психические законы и лично достигший бесстрастия, сам становится способным руководить новоначальным иноком в его невидимой брани на пути к бесстрастию. Он должен проникать до самых глубин души человеческой, видеть зарождение зла, причины этого зарождения, установить точный диагноз болезни и указать точный способ лечения. Старец – искусный духовный врач. Он должен ясно видеть устроение своего ученика, характер его души и степень духовного развития его. Он должен непременно обладать даром рассуждения и развлечения духов, так как ему все время приходится иметь дело со злом, стремящимся преобразиться во ангела светла. Но как достигший бесстрастия, старец обычно обладает и другими духовными дарами – прозорливости, чудотворения, пророчества. Предавшие себя всецело водительству истинного старца испытывают особое чувство радости и свободы о Господе. Старец – непосредственный проводник воли Божией. Общение же с Богом всегда сопряжено с чувством духовной свободы, радости и неописуемого мира в душе. Влияние старчества распространялось далеко за пределами стен монастыря. Старцы духовно окормляли не только иноков, но и мирян. Обладая даром прозорливости, они всех назидали, увещевали и утешали, исцеляли от болезней душевных и телесных, предостерегали от опасностей, указывали путь жизни, открывая волю Божию. Таким образом, старчество – пророческое служение. Истинное старчество есть особое благодатное дарование, непосредственное водительство Духом Святым, особый вид святости. Преподобный Моисей Оптинский всегда останется образцом монастырского настоятеля. Он является собой удивительное сочетание аскетической уединенной келейной жизни с доступностью к каждому, твердости с кротостью, хозяйственности с нестяжательностью, личной самостоятельности с полной покорностью старцу. Значение преподобного Моисея не только в том, что он создал внешний расцвет Оптиной пустыни, но и возможность ее духовного расцвета создалась благодаря его сотрудничеству со старцами преподобными Львом и Макарием. Главной его заслугой было учреждение старчества в Оптиной пустыни. Преподобный Моисей Путилов родился 15 января 1782 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии и был назван Тимофеем. В 19-летнем возрасте Тимофей вместе с 14-летним братом Ионой были определены отцом на службу в Москву. Здесь они познакомились со старцами Новоспасского монастыря Александром и Филаретом, которые находились в духовном общении с молдавским архимандритом Паисием Величковским. Под руководством этих старцев
у обоих братьев созрело желание самим стать монахами. В 1804 году, когда Тимофею было 22 года, братья отправились в Саровский монастырь. Здесь они беседовали с преподобным Серафимом. В 1811 году Тимофей присоединился к Ярославским пустыножителям и подвязался там под руководством старца Афанасия, ученика старца Паисия Величковского. Тогда же он принял монашество с именем Моисея. В 1816 году к преподобному Моисею приехал его младший брат Александр, чтобы разделить с ним его служение Богу. Через 4 года Александр был пострижен в монахи с именем Антония и поручен руководству преподобному Моисею, которому всю жизнь сохранял полное послушание. За годы пустынной жизни окреп и созрел духовно и сам преподобный Моисей, и Господу угодно было призвать его на другое служение. В 1821 году калужский епископ Филарет предложил братьям Путиловым переселиться в Оптину пустынь и основать около монастыря скит. 6 июля 1827 года преподобный Моисей с преподобным Антонием и еще двумя монахами прибыли в Оптину пустынь и приступили к работам. С большим трудом они очистили от вековых деревьев избранное в лесу место, вырубили и выкорчевали пни, из срубленного леса построили первую небольшую келью, обвели место забором и поставили церковь во имя святого Иоанна Предтечи. В 1825 году преподобный Моисей был избран настоятелем всего Оптинского монастыря и 37 лет заботился о нем. За эти годы Оптина совершенно преобразилась. Число братьев увеличилось во много раз. Были сделаны большие хозяйственные запасы, почти удвоена монастырская земля, разведены фруктовые сады, устроена обширная библиотека, расширен собор, воздвигнуты две церкви, выстроена гостиница, конные и скотные дворы, 7 корпусов келий, 2 завода, мельница и знаменитая белая Оптинская ограда. Следует отметить, что все проводимое преподобным Моисеем строительство осуществлялось без наличных денег, как говорится, на веру, и не только ради улучшения самой обители, но в первую очередь с целью оказания разумной помощи окрестному населению. «Есть ли у вас, батюшка, деньги?» — спрашивали приближенные при начале постройки. «Есть, есть», — отвечает преподобный и покажет 15-20 рублей. «Да ведь это ничего», — скажет спрашивающий. А он улыбнется и ответит: «А про Бога забыл. У меня нет, так у него есть». И вера эта не была посрамлена. Очень часто бывало, что рабочие просили уплаты, когда у настоятеля было всего несколько медных монет. Он просил обождать, и через день-два по почте приходили деньги. Когда же и этого не было, он занимал и при первом случае возвращал все сполна. Когда однажды наступил голодный год, то хлеба стало не хватать даже для братьев монастыря. И как раз в это время преподобный Моисей начал строительство больших каменных гостиниц и монастырской ограды. Делалось это силами многих окрестных жителей, которым в монастыре не только платили за труд, но и кормили целыми семьями. Один монах, обеспокоенный наступающим голодом, стал уговаривать преподобного остановить строительство и отпустить посторонний народ. Тогда преподобный Моисей, всегда молчаливый и сдержанный, ответил: «Эх, брат, на что же мы образ-то ангельский носим? Для чего же Христос, Спаситель наш, душу свою за нас положил? Зачем же Он слово любви проповедовал нам? Для того ли, чтобы мы, великое его слово любви к ближним, повторяли только устами? Что же, народу-то с голода, что ли, помирать? Ведь он во имя Христова просит. Будем же делать, донде же Господь не закрыл еще для нас щедрую руку свою.
Он не для того посылает нам свои дары, чтобы мы их прятали под спут, а чтобы возвращали в такую же тяжелую годину тому же народу, от которого мы их получаем. В отношении братьев преподобный Моисей держал себя очень мудро. По природе горячий и вспыльчивый, он совершенно переделал себя и приобрел замечательную кротость. Если же находил на него гнев, он торопился уйти, смиряя себя молитвой, и возвращался успокоенный. Крутых строгих мер преподобный Моисей не употреблял и говорил, что нужно подождать, пока Господь коснется сердца человека. Вообще же он приноравливался к характеру и спасению духовного развития каждого человека. К себе лично преподобный был чрезвычайно строг. Его келейная жизнь была постоянным понуждением себя. Спал он мало, не раздеваясь, и вставал едва ли не полночь. К утренне ходил неопустительно, говоря, что за литургией приносится за нас бескровная жертва. А в утренню мы сами приносим свой покой. Если кто говорил преподобному Моисею о его заслугах, то он обычно уклонялся от ответов. Однажды посетивший Оптину один архиерей, осмотрев скит, спросил преподобного Моисея, кто это построил. Преподобный уклончиво ответил, что это строилось постепенно на здешнем месте. «Я и сам вижу, что на здешнем месте. Но кто именно построил?» «Настоятель с братьей». «Говорят, что вы все это устроили». «Я тоже при этом находился». После таких ответов гость более не допытывался. При преподобном Моисее Оптина пустынь под руководством преподобного Макария издала 16 духовно-аскетических книг древних подвижников. Эти книги преподобный Моисей рассылал бесплатно в другие монастыри и отдельным лицам. Всюду, ища духовные пользы, он говорил, «Наше дело сеять. Бог даст, когда-нибудь будут и плоды». Из вышесказанного видно, что преподобный Моисей вникал во все многоразличные отрасли монастырской жизни, но главная его задача состояла в учреждении в монастыре старчества. С любовью принял в Оптину старцев преподобных Льва и Макария, преподобный Моисей, оставаясь главой монастыря, преклонил пред ними свою волю, никого без их совета не определял и не постригал, советовался с ними во всем. Обладая сам в высокой степени даром старчества, преподобный Моисей знал, что руководитель в духовной жизни должен быть один. Посему на всю жизнь воздержался от руководства братьев словом, касаясь ее лишь по внешним делам послушания. От всех посторонних скрывал он собственное дарование. Сохранилось немало свидетельств о прозорливости преподобного и его молитвенной помощи. Вот один замечательный случай. Будучи больным, он, тоскуя и издавая болезненные стоны, подозвал к себе келейника своего и сказал, «Спроси, что это за женщина? Что ей нужно? Зачем она меня беспокоит?» Келейник, не видя никакой женщины, подумал, что это бред, и сказал несколько слов для того, чтобы успокоить больного. Но потом оказалось, что на крыльце действительно давно стояла женщина, которая, получив образок для себя, не хотела уходить, но настоятельно просила, чтобы ей дали другой образок для ее сына. Узнав об этом, келейник взял образок, поднес его к преподобному для благословения и вынес его по таинственному требованию дожидавшейся крестьянки. А потом сказал больному, что женщина желала получить его благословение и теперь удовлетворена. Преподобный ответил, «Вот я теперь спокоен». Духовное соучастие и любовь преподобного отражаются в следующей выдержке из письма к своей двоюродной сестре. «Если кому, когда милование какое-нибудь сделаете, зато помилованы будете. Если постраждете со страждущим, невелико кажется сие, с мученики счислитесь. Если простите обидящего
и за сие не только все грехи ваши простятся, но тщерью Отца Небесного бываешь, если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, и спасешься. Если укоришь себя, обвинишь и осудишь себя перед Богом за грехи, совестью чувствуемые, и за то оправдана будешь. Если исповедуешь грехи пред Богом, и за сие вам прощение и мзда. Если попечалуешь о грехах, или умилишься, или прослезишься, или вздохнешь, воздыхание твое не утаится от него, не таится бы от него,